СВХ+.

нас или скажете на милость, сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: РВХ
1: плюс. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают тебя.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как...
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
2: Лето на плюсе. СВХ+.
3: Выстрелить можно.

100% хиты.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: знаю.
1: Музыка для всех.
2: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
1: Только хиты. Твоя музыка.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова танцую танго.
1: СВХ+.
2: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

тебя, как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

έμπνευση. Τόλικ χιτέ. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Возьми телефон.
1: Дождались лета. Дождемся и солнца.
2: Июнь на плюсе.
1: Июнь на плюсе.

Лишь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Wow!

0: Lēmam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
2: Lidl стоит того.
4: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
5: Ты слышала, что Бигбанк платит своим клиентам?
6: Бигбанк платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Бигбанк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
9: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
8: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеши Сервис.
9: Вы просто не понимаете, какая это удача.
10: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
3: Тебе еще шанс.
0: СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии сохранится пасмурная погода с редкими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха сегодня не превысит 15-19 градусов тепла. В Вентспилсе и Лиепае сегодня днем максимум 17 градусов. В Даугавпилсе и Резекне лишь 16. В Риге облачная с прояснениями. Погода без осадков и до 19 градусов тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Латвийское правительство сегодня соберется на закрытое заседание для обсуждения трех задач, которые каждый министр намерен выполнить в ходе работы нынешнего правительства. Сегодня в Риге состоится презентация независимой аналитической оценки развития Латвии, подготовленной организацией экономического сотрудничества и развития. С похолоданием и увеличением количества осадков температура воды в большинстве латвийских водоемов немного понизилась, сообщают синоптики. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня латвийское правительство соберется на закрытое заседание для обсуждения трех задач, которые каждый министр намерен выполнить в ходе работы нынешнего Кабмина. После заседания примерно в 12 часов планируется объявление для СМИ о принятых решениях. Ранее новый премьер Андрис Кулбергс объявил, что министры должны будут встречаться два, в некоторых случаях и три раза в неделю. Как обычно, по вторникам министры будут обсуждать стандартные вопросы, а по пятницам утром будут проходить стратегические заседания для рассмотрения политических вопросов. В необходимых случаях Кабмин может собираться на заседании и по четвергам. Также премьер поручил министрам подготовить по три задачи, которые они готовы выполнить в ходе работы нынешнего правительства. И сегодня на заседании речь пойдет именно об этом. Сегодня в Риге состоится презентация независимой аналитической оценки развития Латвии, подготовленной организацией экономического сотрудничества и развития. Для того, чтобы представить экономический доклад организации экономического сотрудничества и развития по Латвии, осветить его основные выводы и рекомендации по политике, а также инициировать дискуссию об укреплении латвийской экономики, в том числе в сферах здравоохранения и государственного управления, в Ригу сегодня прибудут генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корман и представители Департамента экономики этой организации. В презентации примет участие министр экономики Латвии Виктор Валленис. В соответствии с практикой Организации экономического сотрудничества и развития такие доклады по странам и членам организации публикуются каждые два года. Накануне в окончательном чтении латвийский парламент принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран на территории страны, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Именно с сегодняшнего дня в Латвии начнет применяться регламент Евросоюза, предусматривающий проверку граждан третьих стран или расширенный пограничный контроль на внешней границе ЕС. Регламент будет применяться также к гражданам третьих стран, задержанным на территории Латвии. Элементами процесса проверки являются идентификация личности, а именно сбор данных, включая регистрацию биометрических данных. С похолоданием и увеличением количества осадков температура воды в большинстве латвийских водоемов немного понизилась, сообщили синоптики. В некоторых небольших реках Курзмы температура воды сегодня утром упала до 14 градусов. А в основном же температура воды в реках и озерах на всей территории страны составляет 16-19 градусов, лишь в Лиелупе до 20. Температура воды в Даугаве 18-20 градусов, но на территории Риги 16-18. В море и заливе вода остается прохладной 12-16 градусов. Из-за дождей уровень воды в реках в основном повышается, в некоторых местах довольно быстро. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
1: На СВХ Плюс.
3: Здравствуй, солнце.
4: Здравствуй, солнце.
5: С добрым утром, солнышко.
6: Здравствуй, солнце.
7: Здравствуй, солнце.
8: Здравствуй, солнце.
9: Здравствуй, солнце.
10: Здравствуй, солнце.
11: Солнышко.

0: добрый шлях.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ну что,
3: понравилось?
0: Нормально, нормально откинуло. Начало 90-го. Когда Дима Маликов запилил свой проект, еще не продюсерский, и там такое было перекати-поле. Это прямо...
3: Но выглядел точно так же, как и сейчас.
0: Нет, да, это эффект Димы Маликова. Всем желаем. Я на самом деле хочу, так сказать, ну, вынашиваю один концепт. Сейчас я его уже сдам вам. Помните вот эти все? Шампунь «Лошадиная сила». Помните, даже Дима Маликов шампунь какой? Это Head and Shoulders.
3: Культовая реклама.
0: От перхоти рекламировал. Да, ну с его гривой-то. Ох, так хорошо, конечно. Но нужно делать шампунь Дима Маликов, понимаешь? И
3: вот.
0: Витамины Дима Маликов.
3: Ну, ловите вообще, бизнес-идею.
0: Все дело, это молодильные яблочки, понимаете? Дима Маликов. Короче, но, к сожалению, песня же восхитительная. Но, к сожалению, играть ее невозможно, потому что она была сделана на коленке Димы Маликова. Вот, да, а что делать? И вот здесь как раз-таки Женька подключился, говорит, ну давай попробую запилить, значит, поколдую с нейросеточкой, вот. Ну и, говорит,
3: получилось.
0: А вот получилось. Ну, на
3: зашло.
0: Самом деле, и все потому, что эта мелодика, эти гармонии.

0: любители утра.
1: Ну, конечно же, ну, не потому, что как бы просто люблю утро, а то по принуждению. Дорогие милые жаворонки, привет, бодренько, утренцы, ахтунг. Ребята, внимание, с дорог сразу же. Кирилл, привет, дорогой. Значит, я так понимаю, в сторону аэропорта двигается. Работа у него там. Самолеты. Первым делом самолеты. Венебас Гатве и Карля Ульбаня Гатве. Светофору капут. Внимание, это раз. Полиночка пишет, не работает Ульбаня и Венебас. Да, про тот же светофор. И никто там пока не регулирует. Так, а что у нас? А, я помню, что Венебас Гатве была главная. Они, кажется,

0: Смейсер. В люльке. В люльке сидит собака.
1: Рак. Обязательно.
0: Овчарка, конечно. И она тоже. Хотя у нее надеты очки. Ну, такие мотоциклетные, конечно же. Едет без шлема, кстати. Или в шлеме. А, давай шлем еще. Так.
1: Не, лучше без шлема, и тогда уши там развиваются. О, вот. Вот.
0: Ну, а простудится, что будешь делать тогда? А, кто будет искать наркотики для тебя?

0: направлению в столицу. Да, в Ригу. Карле Ульмане Гапе. По причине неработающего светофора Карле Ульмане и Венебас. А на Венебас, как мы уже сказали, это Венебас Гатве, это, как оказалось, главное.
1: К сожалению.
0: К сожалению, для всех тех, кто по Карле Ульмане. И наоборот, к счастью, для всех тех, кто по Венебас.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Вот так вот потихонечку и начнем. Давайте нашу пятницу на лайте. Саша Буслаев, Вова Вэлл и наши друзья. Все вы, дорогие друзья, красивые, нарядные, опрятные. Надеюсь, по возможности. Давайте так, по возможности, да.
3: Радио.

0: Смотрите, что творят негодяи. Негодяи.
1: Что случилось?
0: Де Юре, как бы Карли Ульмане Гатва, это второстепенная дорога по отношению к Вене без Гатве. Ну и что пишет Кирюха? Там Карля превратилась в главную. И с Венебус народ не может выехать, блин. Ну что же вы творите, негодники? Господи.
1: Вот вам и де-факто.
0: Сейчас милиционеры приедут с собачкой. Все у вас всех на ксю. Представляешь, какая? Ты стоишь, короче, ты подъезжаешь, у тебя главное, а они все прут.
1: И кричат, ты не главный.
0: На самом деле, сейчас какой-нибудь принципиальный, значит, поедет с Венебус, совершая свой законный поворот или прямо, а какая-нибудь невнимательная, все едут, и я еду, не посмотрит даже на него, и они как шваркнутся там, и тогда наступит вообще трындец. Ни вашим, ни нашим. Пока едет хотя бы Карля Ульм.
1: Хоть как-то
0: поедут. И с извинениями, конечно же, в глазах. Причем даже где-то у кого-то слезы.
2: На СВХ+. Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz -20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
6: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
7: Nu labi, 4.
8: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
9: Pagi, ko? Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
11: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Владимир Белл.

0: что, вантовый сегодня тоже, кстати, ребятушки. Будьте готовы к этому, вантовый мост. Съезд в центр, и вот там вот, в принципе, там, где узкое местечко начинается, где маленький парчик сворачивает, где первый
1: маленький.
0: Прямо на перекрестке, я так понимаю, одну полосу оставили движение в каждую сторону. Вот, там еще и ремонт дороги учудили, и из-за этого начинается настоящий...

0: давайте быстренько пробежимся по тем, кто родился и прославился, друзья. Ну, прежде всего, конечно же, напоминая про 12 июня, хочется сегодня поздравить девочку по имени Нора.
1: Нора.
0: Нора, очень красивое имя, Нора. Что-то такое уютное, как муфта. Нора, Ленора сегодня также, их всего 5 девочек. Вот, ну и девочка по имени Ия, 333.
1: Вот так.
0: Да-да, Ия. День гуляния с воздушным шариком. Как вам такое?
1: Погуляйте.
0: Лучше всего с гелием, конечно же.
1: О,
0: когда, когда последний раз добирались до этого чебурашьего голоса?
1: Ага. Вот полгода назад.
0: Уже полгода?
1: Да.
0: Ну, то есть, значит, еще юный. День рождения противогаза, товарищи. Это изделие номер один. Если кто-то думал, что презервуар – это изделие номер один. Нет. Это изделие номер два. А вот что касается противогаза, это как раз-таки и было, ну, кодовое название изделия, резиновое изделие номер один – это противогаз. Всемирный день борьбы с детским трудом.
1: Ну, боритесь, боритесь, да.
0: В смысле? Во-первых, он бесплатный.
1: Вот.
0: Вы что? Во-вторых, конечно же...
1: Поэтому бороться бессмысленно.
0: Во-вторых, я помню эти моменты, когда тебе в детстве давали зарабатывать. Ну, каким-то образом. Ведь это же... Ну, твой труд, он не был... Я же понимаю, что где-то сейчас на китайской фабрике для меня... Значит, шьется маечка, например. Да? Шьется маечка.
1: Так.
0: На китайской где-то фабрике. Вот. И там вот эти вот маленькие детки китайские, они, ну, шьют и колят пальчики вот с
1: очень
0: этими иголками, конечно, и потому что у них план. Вот. Но в основном нет, понимаете? Детский труд. Значит, но детский труд, он до скольки лет считается? Я так понимаю, где-то примерно
1: до 30.
0: Секундочку, до 12 приблизительно.
1: А, да? Ладно.
0: Объясняю. Потому что до 12 лет еще как-то, до 11 лет, ты еще как-то можешь смотреть мотивировать это ребенка, а потом начинается, сейчас, бесит.
1: Что-то жизненное.
0: Ну, я не знаю, может быть, у вас какие-то другие дети маминых родителей, да, маминых подруг. Вот у вас дети маминых подруг, 100%, я больше чем уверен. Потому что мою 13-летнюю вот просишь что-нибудь, она вообще ничего не сделает. От слова совсем ничего не сделает. Брутально ни черта. Закроется в комнате, ну сейчас. И это просто...
1: Ну ты и дал джазу, конечно.
0: Это шиндец, конечно. Даже самые простые, примитивные вещи, которые, ну как бы... Ну у меня просто это занимает...
1: Дается с трудом.
0: Занимает время. А тут уже начинает, понимаешь? Она же уже играет во взрослого человека, правильно?
1: Ну как бы... Я уже все знаю.
0: Значит, все уже решаю там, все, класс. А попросишь... А ты тоже себя считаешь взрослым человеком? И ты плачешь за все. И плачешь, естественно. Как-то нужно же, чтобы дети помогали родителям, хоть в чем-то. Вот бытовые мелочи. Ну, собаку ты выведи, ну, камон. Ну, папе не хочется уже. Все, вуа! Собаку, между прочим, вы клялись, святой девы Гваделупской, что ни разу никто не погуляет с собакой, кроме вас. Сейчас, ну это ладно. Да поставь ты в посудомойку свою тарелку. Да вытащи ты этот полиэтиленовый пакетик из-под черт знает чего, из холодильника. Доела последнюю там, не знаю, сосиску. Вытащи хотя бы этот пустой полиэтилен. Не надо его обратно в холодильник класть.
1: Это же база.
0: Чудовище.
1: Это база. Так все делают.
0: Не так не все делают. Для того, чтобы... В мое время, я сейчас скажу слово «в мое время». Вот в мое время, для того, чтобы оставить что-то, тару в холодильнике, тебе нужно кусочек сосисочки там еще оставить.

0: СВХ плюс.
1: Откуда ты знаешь про, про моего ребенка? Харе про моего ребенка рассказывает. Всем бобра.
2: Я тебя попросил, и я вроде как счастлив, но явно к тебе привязан на нашей улице.
1: Серега, у меня такая.
2: Чушь легче не станет никому, так что прыгай ко мне, пока я ловлю.
3: Да ладно, я словлю.

0: Андрюша пишет, слушайте, моему еще 9, но реакция точно такая же. Как тут не сказать, как быстро растут дети.
1: На СВК плюс.
2: Владимир Белл и его друзья.
0: Итак. Вот, Сережа.
3: Эволюция.
0: Сережа Рижский, да. Я рос в многодетной семье. За такое прилетало.

0: дела и мгновенно брались за дело. Ну, неважно, что я что-то делал. Сейчас, а сейчас как-то по-другому все. И, ну, у меня то же самое. Вот, по большому счету, что значит, тебе говорят, вынеси мусорник. Ну, ты должен положить модель на кровать и идти выносить мусорник. А как это сейчас? Ну, ты можешь идти, короче, с мусорником по дороге, ну, к мусорнику.
1: Так.
0: И говорит, бесит. Ну, дома это, ну, дома ты это не можешь произносить. Вообще такого не было. Но это вот по дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Ля-ля-ля, с пустым ведром. Назад прибежал, и все, и дальше. Клик, и клеишь дальше модель. Немецкого линкора «Бисмарк». Масштаба 300 к 1. Приблизительно.
2: Это что-то жизненное, ладно.
0: Ну, это... Да, внимание! Так, друзья, значит, сегодня день рождения у Дэвида Рокфеллера. И был Джон Рокфеллер, и был Дэвид Рокфеллер. Американский банкир, государственный деятель, глобалист. И тот человек, с которого все началось, голова дома Рокфеллеров. Вот, и также еще один американец засунул... А нет, это просто родился. Джордж Буш-старший, 41-й президент. И отец Джорджа Буша-младшего.
2: Того самого.
0: Конечно. А если бы у него был еще один сын, он бы тоже был бы Джордж Буш. Вот, только средненько. Мы поздравляем. Поздравляем тех, кто появился на свет в этот день. А, нет, слушай, я сейчас хочу. А, ну давай, ладно, пускай будет Айсбергер. Прямо сейчас. А погодки на сегодняшний день. Как хорошо, да, ребятка, что вчера все-таки не сбылся прогноз. Все-таки то, что о чем мечтали, чтобы все вылилось где-то до того, как начнется разрушение и не дойдет хотя бы до столицы. Ну, потому что, ну, сами понимаете. Мы же столицы, поэтому как бы и хотели, чтобы до столицы не добрался шторм. И не добрался шторм. Понятно? Смотришь, такая, я даже вышел на улицу, думаю, ну, вот и хорошо. Но слава
2: и это
0: богу.
2: Все?
0: Это слава богу. И все. Что касается дня сегодняшнего, ребятушки, сохранится пасмурная погода с редкими прояснениями. Редкими. Местами кратковременные дожди, но не критично. Венспилс слепая сегодня днем максимум +17. Даугавпилс Резекне лишь 16. Ну и днем...

0: Внимание! Леша говорит, а есть еще одна тема. Нас в семье было четверо, и мы постоянно спрашивали, если что-то как, нагружали каким-то за, какой-то, какой-то за работой, каким-то заданием. Мы постоянно спрашивали, почему я? Ну откуда это у моего сына? Он, блин, один. Папа, почему я? Ну а
1: генетика.
0: Сынок, как тебе объяснить? Ну а кто? Вот эту фразу. Как, кстати, по-немецки? Ну а кто? Я только знаю, ворумник, сынок.

0: Предупреждение о дороге. Значит, что у нас Карля Ульманя, Гатва и Венебаса? Давайте апдейт, потому что сегодня Венебас и Карля Ульманя отказался работать с Витафорио. Друзья, в связи с этим, конечно, подстряли. И причем самое главное, что главное это Венебас. Уже сообщали о том, что как-то все те, кто с Юрмалой ехали, как-то приняли, что у них главное, и пошли, поехали. Там уже было не
1: вклиниться. Я лучше знаю.
0: Не вклиниться. Что у нас Венебас, Гатва и Карля Ульманя? Ребятушки, будьте добры. Мальчик, мы домой едем. Так, плюс ко всему еще, у нас вантовый мост.
1: Вантовый,
0: если поедете в центр, друзья, то там будет ремонт дороги. Ремонт дороги.
1: Все верно.
0: Вот, ограждение поставили. По-моему, оставили по одной полосе в каждую сторону. А это, конечно же, Швахова.
2: Внимание! Люди бодрые, танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
0: Ох, какая хорошая ситуация, друзья. Какая хорошая ситуация, когда все рядышком. Посмотрим, что нас ждет сегодня.
1: Овен.
0: В своем воображении вы создали, дорогие овны, успели создать некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего, напарника или партнера, неважно. Но, очевидно, с этой задачей он не справляется. Потому что слишком идеальная картина. Вы требуете от людей того, чего они просто сделать не могут. Осторожнее с этим, обидятся.
3: Телец. Изменить все вокруг нетрудно. Однако последующее улучшение потребует значительно большего количества сил, нежели то, которым вы, тельцы, располагаете. Привлеките к этому процессу других.
0: Так, внимание!
1: Близнецы.
0: Не давай сегодня себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом назад на него будет сложнее, чем вы думаете, близнецы.
3: Рак. Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям. Не говоря уж о желаниях, уважаемые раки. Но опускать руки не следует. К вечеру может оказаться, что так даже и лучше.
0: Так.
1: Лев.
0: Сегодня не стоит выставлять на показ причины тех или иных своих действий. Кому-то они очень могут не понравиться. То есть причины. Причины сегодня не показываем, львы.
1: Дева.
3: Если вы, девы, чем-то недовольны, то пока лучше помалкивать. А то потом придется объяснять, почему вы всех в очередной раз разносите.
0: Так, пожалуйста.
1: Весы.
0: Внимание! Значит, смотрите, если вы ситуации какой-то... это девы, да, правильно сейчас?
1: Сейчас весы.
0: Сейчас весы. Внимание, внимание, внимание, весы. Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого. Есть вероятность, что ваши требования будут признаны, обоснованы и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и там сучить ногами, вот это вот все.
1: Скорпион.
3: Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенечко развлечься. Увы, скорпионы, это вам вряд ли удастся. Печалька. Но на вас будет возложена довольно большая ответственность сегодня. Знайте это.
0: Стрелец, внимание, сегодня наступает ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуйтесь или не воспользуйтесь возможностью, дело хозяйское. Ваше время отдуваться.
1: Козерог.
3: Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Имейте в виду, козероги, это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит все это делать?
0: Сами воткнетесь, а это любопытство ваше подведет, и придется принимать участие в субботнике, блин.
1: Водолей,
0: день сегодняшний предназначен для приема внутрь и переваривания очень большого количества информации. То есть ваш мозг будет на пике. Не бойтесь подавить. Сегодня не удастся, то есть давайте вперед, пылесосим инфу.
1: Рыбы,
3: помните, коллектив – это великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.
0: Очень даже и неплохо, а тем более, что пятница, ребятушки.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
0: Так, и альбом. Я двигаюсь дальше. Тот самый момент, когда взяли бедвашки. Говорит, слушайте, давайте на альбом еще запилим вот эту версию англицированную. И была большая драка. В этот день закончилась запись как раз-таки. Чуваков, которые делают депеш прямо один в один. И говорит, это же подойдет очень под Дэйва Гана или как под Давида Гэхана. Говорили, хорошо. Moving along прямо сейчас, ребятушки, всем-всем, куда бы вы ни мчались. Заторчик, вантовый в центр. И самое главное, в Карле Ульмане, Гатве и Венебас не работал светофор. Что там? Ребята, сейчас. Регулировщика поставили, да? Есть, встал, нормально.

Время прохождения по Вантовому мосту приблизительно 9 минут, ребят. Не так страшен черт, как его малютка. И Гран Мерси, конечно же, всем сообщающим. Мы вас, I love you.

0: Итак, время прохождения Карля Ульманя в центр. Перекресток с Винни Бесгатвы. На данный момент было 9 минут. Надеюсь, поставленный регулировщик сейчас быстренько раскидает. Верим в профессионалов. Вантовый мост от Кипсалы до Якобы улицы, да, до центра. То есть 8 минут проезда, все правильно. Ребят, спасибо большое всем сообщающим.
1: Люди бодрые на СВК+. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
2: Nu i kak? Pāro dņēji? Idom gatov?
3: Nu kak? Būdīt atēļ dļa mišēj. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: СВК+.

0: Пальма-линия.
1: На самом деле, как мы знаем,
2: легендарный трек.
1: На следующий день тебя ждет другая страна. Совершенно. Об этом пела группа.

0: бодрые на СВК+.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
4: Lidl стоит того.
6: No ideja līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Так, ребятушки, сегодня по стране сохраняем пасмурную погоду с редкими прояснениями. Таковы реальности. Местами кратковременные дожди ожидаются. Слабая западная температура воздуха сегодня не превысит 19 градусов. Конкретнее в Вентспилсе Лепое сегодня днем максимум плюс 17. В Даугавпилсе Резекне 16. В столице облачное прояснение без осадков и до 19 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Кабмин сегодня соберется на закрытое заседание для обсуждения задач, которые каждый министр намерен выполнить в ходе работы нынешнего правительства. Сегодня на площади у торгового центра Орига в Риге пройдет информационное мероприятие, посвященное Всемирному дню доноров крови. «Рига с нами» ищет альтернативы для торговцев мясного павильона центрального рынка. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Кабмин соберется на закрытое заседание для обсуждения задач, которые каждый министр намерен выполнить в ходе работы нынешнего правительства. После заседания примерно в 12 часов планируется объявление для СМИ о принятых решениях. Ранее новый премьер Андрис Кулбергс объявил, что министры должны будут встречаться дважды, а в некоторых случаях и трижды в неделю. Как обычно, по вторникам будут обсуждаться стандартные вопросы, по пятницам утром будут проходить стратегические заседания для рассмотрения политических вопросов. В необходимых случаях могут собираться заседания и по четвергам. Также премьер поручил министрам подготовить по три задачи, которые они готовы выполнить в ходе работы нынешнего правительства. На сегодняшнем заседании речь пойдет именно об этом. Сегодня в Риге состоится презентация независимой аналитической оценки развития Латвии, подготовленной Организацией экономического сотрудничества и развития. Для того, чтобы представить экономический доклад ОЭСР по Латвии, осветить его основные выводы и рекомендации по политике, а также инициировать дискуссию об укреплении латвийской экономики, в том числе в сферах здравоохранения и госуправления, в Ригу сегодня прибудут генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман и представители департамента экономики организации. В презентации примет участие министр экономики Виктор Валенис. В соответствии с практикой ОЭСР, такие доклады по странам-членам организации публикуются каждые 2 года. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже встретится сегодня в Риге с еврокомиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и госуправлением Петром Серафином, чтобы обсудить приоритеты Латвии на переговорах по многолетнему бюджету Европейского Союза на 2028-34 годы. Сегодня с еврокомиссаром также планирует встретиться премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Встреча проходит в преддверии заседания Евросовета 18-19 июня, на котором переговоры по многолетнему бюджету ЕС станут одной из тем обсуждения лидеров Евросоюза. С сегодняшнего дня Латвия начинает применять регламент Евросоюза, предусматривающий проверку граждан третьих стран или расширенный пограничный контроль на внешней границе ЕС. Регламент также будет применяться гражданам третьих стран, задержанным на территории Латвии. Как известно, латвийский Сейм накануне, 11 июня, в окончательном чтении принял новый закон об эмиграции, который вводит несколько существенных практических изменений на основе регламента ЕС. В дальнейшем, а именно с сегодняшнего дня, будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения, а также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Евросоюза. Сегодня с 12 до 16 часов на площади у торгового центра Орига в Риге пройдет информационное мероприятие, посвященное Всемирному дню донора крови. Его цель – популяризация донорского движения и повышение вовлеченности людей в спасение жизней. У Орига будет работать специализированный автобус Госцентра доноров крови, а также передвижная лаборатория для определения уровня гемоглобина и групп крови. Как известно, в настоящее время наблюдается критическая нехватка доноров всех групп крови. Кровь можно сдать в стационарных пунктах сдачи крови, а также во время выездных акций. Они проводятся каждую неделю. Всю необходимую информацию об адресах и времени проведения выездных акций можно найти на сайте Госцентра доноров крови. «Рига с нами» ищет альтернативы для торговцев мясного павильона центрального рынка. Как известно, Госбюро по контролю за строительством после оценки технического состояния и безопасности павильона со вчерашнего дня запретило его эксплуатацию. Как сообщил журналистам председатель правления «Рига с нами» ОРС Валкерс, о предварительном предаварийном техническом состоянии павильона было известно уже давно, но до сих пор «Рига с нами» рассчитывала на ранее установленный срок эксплуатации – до мая следующего года. Однако последнее решение Госбюро стройконтроля этот срок сократило. Сейчас с торговцами начаты переговоры о возможных решениях. Одним из самых быстрых вариантов предложена торговля в мобильных трейлерах на внешней территории центрального рынка. Также рассматриваются возможности приспособить для торговцев мясомолочный павильон. В долгосрочной перспективе возможным местом для них называют бывший овощной павильон рядом с рыбным. Однако для этого потребуется работа по его адаптации. Вопрос компенсации убытков торговцам Рига с нами планирует обсуждать отдельно с каждым предпринимателем. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
4: Йоу! Ну что, бодренькая утреца, свежеподключившимся всем-всем, кто не смогли всем включить. Ну, сегодня порадовал Женечка. Подогнал ретроспективу, и второй час начинаем с нее. Вот она какая.

примерно 30 назад на коне верхом в деревне. Сейчас нормальные развлечения. И только из этой версии я узнал, о чем он поет, в плане того, будет и казна, если слышна песня «Удалая».

0: Бодренькая утрица засвежела, засвежела.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Смотрите, Лобода, мы ее знаем. Кайрат Нуртас, это казахстанская суперзвезда. Еще и Джамал Иганья. Это тоже казахстанский продюсерский дуэт.
0: Мы их не знаем.
2: Да, мы их не знаем. Но в Казахстане их знают все.
0: Все, конечно, конечно, конечно. А сколько, кстати, про сколько людей живут в Казахстане? Между прочим, я пока расскажу. Друзья, сегодня из-за ремонта...

0: 8 минут приблизительно занимает. Ну, то есть, пока.
1: В Казахстане тем временем 20,5 лимонов.
0: 20,5 миллионов жителей. Ага. А сколько градусов сейчас тепла? И часовые пояса, между прочим. А это же далеко довольно. Там должно быть вперед.
2: СВХ плюс.
0: Прикинь, какой ад. Мы хоть вчера начало, я смог посмотреть начало чемпионата по футболу. Хотя бы первый тайм посмотреть. А что потом дальше происходило? Во сколько там матчи идут?
1: Был в 10 вечера и в 5 утра.
0: Очень хорошо.
1: Замечательно.
0: Очень восхитительно. Казахи точно пролетают. Ну, им надо в 3 часа ночи, наверное, вставать для того, чтобы посмотреть 10-часовой вот этот.

0: момента мы разыграем сегодня два пригласительных билета на любой из дней. Кто хочет сорваться в Лепайку для того, чтобы прочувствовать на себе это шикарное действо аэрошоу?
1: Код доступа.
0: Сегодня и завтра. Сегодня и завтра Лепая встречает самое крутейшее на побережье Прибалтики аэрошоу. Международный аэропорт Лепая – это пристанище. Значит, крутейшее авиационное событие на побережье

0: Пицца.
1: Два дня. Мощные арабатики, экстремальных полетов, впечатляющее ночное шоу и развлечения для всей семьи.
0: Ну и, конечно же, выставка авиационной всяческой техники. От и до. Уникальная возможность также встретиться с пилотами. Вот и другие всяческие сюрпризы на протяжении двух дней. Сегодня и завтра, 12-13 июня, Международный аэропорт Лепаи. Где билеты?
1: airshow.lv.
0: А у нас...
1: В раздаче.
0: В раздаче, абсолютно верно. Добро пожаловать, дамы и господа, в код доступа быстренько. Сразу же перешлем, можно ехать прямо сегодня.
2: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: 12 июня, так. 1550 год.
0: Это давно.
1: Да. Основана нынешняя столица Финляндии – Хельсинки.
0: Ой, ребятушки, Хельсинки. Родина моя. Так, внимание, вопрос. Ну-ка, какой всемирно известный бренд был создан в Финляндии?
1: Nokia.
0: Единица.
1: IKEA.
0: Двое.
1: Facebook.
0: Тройка.
3: Вторая цифра.
1: Сегодня мы отмечаем день гуляния с воздушным шариком.
0: Так, внимание, если бы обычный надутый воздушный шарик хорошенечко потереть, а чистенькие сухие волосики, ребята, или шерстяной свитер, или грудь какого-нибудь мужчины волосатого, он начнет притягивать к себе мелкие бумажки, буквально липнуть. Какое физическое явление заставляет шарик так себя вести, ребята?
1: Статическое электричество.
0: Единичка.
1: Лунное притяжение.
0: Это двойка.
1: Сила Пифагора.
0: Это тройка.
3: Третья цифра.
1: В этот день, в 1920 году, был официально открыт Панамский канал.
0: Пипец, какие два океана нашей планеты напрямую соединяют Панамский, а?
1: Северный ледовитый и Индийский.
0: Единица.
1: Южный ледовитый и Австралийский.
0: Это двойка.
1: Атлантический и Тихий.
0: Это тройка.
3: Последняя цифра.
1: 12 июня родился Джордж Буш-старший, 41-й президент США.
0: Так, внимание, а кто стал следующим после Джорджа Буша президентом старшего, а?
1: Билл Клинтон.
0: Единица.
1: Бенджамин Франклин.
0: Это двойка.
1: Джордж Буш-младший.
0: Тройка.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Владимир Вал и его друзья.

погодки сегодня сохранится, за исключением редких прояснений, конечно же, но осадков мало. В Ясбилс слепая сегодня днем максимум 17, Даугавпилс разокнуть 16, столица облачно, прояснение без осадков.

0: Новости спорта.
1: Сборная Мексики по футболу накануне одержала победу над соперниками из ЮАР со счетом 2-0 в первом матче чемпионата мира 2026. Голы за Мексику забили Хулиан Каньонес и Рауль Хименес. Во втором матче группы А, состоявшемся в Гвадалахаре и начавшемся сегодня в 5 утра по латвийскому времени, Южная Корея со счетом 2-1 обыграла Чехию. Во втором раунде хозяева турнира Мексика через неделю встретятся с Южной Кореей, а Чехия сыграют против сборной Южной Африки. В финальном раунде Чехия сыграет с Мексикой, а южнокорейцы с Южной Африкой. Сегодня в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 запланирована одна игра. В группе Б канадская сборная сыграет с противниками из Боснии и Герцеговины. Матч начнется в 22 часа по латвийскому времени. В Латвии игры чемпионата транслируются на платной платформе GO3 и ТВ6. Сегодня в Майере продолжится серия матчей профессионального турнира по пляжному волейболу «Фьючерс». Матчи пройдут с 9 утра до 21 часа. Прямую трансляцию игр обеспечивает телеканал «GO3 Open» и платформа «GO3». Накануне чемпионки мира и главные фавориты Анастасия Самойлова и Тина Грауденя, Лива Эбера и Даниэла Константинова 7 место и Моника Мама Карлина Берзиня 20 место выиграли оба своих матча в подгруппе. Паула Крива, Алиса Александра, 16 место, и Рената Круклите, Эстера Закета, 22 место, выиграли один из двух матчей, которые также встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф. Таким образом, во втором раунде будет 4 латвийских дуэта. В мужских соревнованиях 6 из 7 латвийских пар одержали вчера победы. Победители сегодня разыграют первое место в группе, а проигравшие за третье место и право участвовать в матчах на выбывание. Латвийские дартсмены Матерс Разма и Валтерс Мелдерис начали Кубок мира по дартсу профессиональной корпорации дартса с победы во Франкфурте. В первом матче группы G Латвия, посеяна по 14 номерам, вчера обыграла итальянцев Микеле Туретто и Рикардо Кастелли со счетом 4-2. Во втором матче группы G Латвия встретится сегодня с Тринидадом и Тобаго. Чемпионат мира продлится до конца этой недели. Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч британских фунтов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Новости спорта.

Значок на Мантовом мосту в сторону центра, ребята. Появился аварий. Подтвердите, пожалуйста, потому что и так не сладко. Из-за ремонта на улице Якоба. Итак, хвостя.

0: у нас будем приступать к бодрому краткоскопу.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Ну, что касается Овна, сегодня так. Хватит идеализировать людей. Сегодня реальность настойчиво попросит снять розовые очки. Ребята, они все-таки не всесильные.
2: Телец.
3: Менять мир легко, а вот разгребать последствия уже нет. Подключайте сегодня помощников, тельцы.
0: Помощники.
1: Близнецы.
0: И помощницы. Близнецы, сегодня главное не свернуть куда-то не туда, потому что возвращаться вот оттуда будет лень и весь сложно.
1: Рак.
3: Сегодня у раков все пойдет не по плану. Но к вечеру окажется, что вселенная все-таки что-то знала.
0: Ладно.
1: Лев.
0: Не раскрывайте всем подряд мотивы каких-то своих поступков сегодня. Не все готовы к этой информации. И начнут еще и в штыки воспринимать. Вам не надо.
1: Дева.
3: Если все бесит, то девам сегодня лучше промолчать. Это лучше, чем потом объяснять, что это вы снова всех разнесли сегодня.
0: Бесит.
1: Бесит.
0: Весики, сегодня можно смело просить то, что хотите. Самое главное, вот без театральных истерик.
1: Скорпион.
3: Скорпионам очень захочется все бросить и уйти веселиться. Но ответственность сегодня все-таки победит.
0: Ладно.
1: Стрелец.
0: А вот и стрелец. Сегодня вы способны мастерски действовать людям на нервы, ребята. Использовать силу или нет, решать вам.
1: Козерог.
3: Любопытство может втянуть козерогов в чужой хаос. Причем на весь день. Лучше иногда просто пройти мимо.
0: Ладно.
1: Водолей.
0: День для поглощения мегатон информации. Водолей, ваш мозг сегодня на пике. Работает как мощный сервер, так что поглощайте информацию, водолеи.
1: Рыбы.
3: Командная работа сегодня даст отличный результат. Даже если все немного побурчат в процессе. Знайте это, рыбки.
0: Командная.
1: Гороскоп-краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, наступил момент, когда мы сегодня... Вообще, надо правильные ответы? Сегодня играли вообще...
3: Ну, давай ради приличия,
2: поддавки, хотя бы скажем. Поддавки сегодня играли. На какой всемирно известный бренд был создан в Финляндии? Мы подсунули вам и шведскую Икею. Вот, ну и, конечно же, значит, Кремниевую долину вам подсунули в Facebook.
3: Конечно, Nokia.
2: Ну, конечно, Nokia, ребятки. Если обычный надутый воздушный шар хорошенечко натереть о спину армянина, да, то получится статическое электричество.
3: Вот. Никакой силы Пифагора не существует.
2: Да, и никакого лунного... Лунное притяжение существует. Какие два океана нашей планеты напрямую соединяют Панамский канал? Значит, это два океана, Атлантика и Тихий, ребята. Ну и кто стал? Вот здесь, конечно, ну, были люди, которые... Кто стал следующим президентом после Джорджа Буша-старшего? Кто выбрал Джорджа Буша-младшего?
3: Ну вы чё?
2: Это логично. Если бы был бы царем, и передавалось бы по наследству вот престол. Но это был бы Билл Клинтон. Друзья, код доступа сегодня. Единица, единица, тройка, единица. Справились, ну, в 95% случаев. Молодец, гордимся. Те, кто, смотрите, те, кто не справился, не тужите, повезет в любви.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
5: Брюденас досимес пикника. Курш педалас.
6: Эс лапрат, тикай пасаки ускурени.
5: Виспирм сос депо. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
6: Depo ir arī pārtika?
5: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
7: Lidl предлагает Витазия неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Эй, брален, мне опорваться, сел сегодня.
9: Пьеси ставит, без лифта. Кастачу и 40 сейчас кастес. Паника? Нет.

0: Kristianas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebeles LV.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
6: Владимир Вэл.
7: Самое бодрое утро планеты.

0: Ты вчера экзамены сдавал?
1: Сдал?
0: Что ты сдавал вчера, напоминаем?
1: Компьютерную графику.
0: Слушай, компьютерную графику. Вы там рисовали мелками?
1: Нет.
0: А потом переносили?
1: Нет, мы объясняли, как-то компьютер показывает фотографию Анджелину Джоли или там что там из твоего поколения.
0: В смысле? Кто? Каким образом? То есть, в смысле, как компьютер? Поясни, непонятно.
1: Как компьютер изображает всякие вещи на экране.
0: То есть
1: с какими средствами?
0: Компьютерная графика – это предмет, который рассказывает, с помощью каких инструментов сам компьютер выдает тебе на монитор картинку?
1: Да.
0: Что за бред? У тебя специализированный факультет телевизионщиков ты заканчиваешь? Или что это?
1: Ну, конечно нет, но это очень важный предмет.
0: Не знаю, вот из 10 тысяч скольким людям это может пригодиться вообще? Это целый предмет такой, да?
1: 0,5.
0: Человека.
1: Да.
0: Это такой небольшой человек, судя по всему.
2: Владимир Вэл и его друзья.
0: Так, внимание. Задает вопрос, сдал у тебя там, это же не зачет, это экзамен, там оценка должна быть.
1: На что, есть оценка.
0: На что сдал?
1: Десяточка.
0: Что ты врешь-то?
1: Не вру.
0: Ну тут взрослые люди, можешь как бы честно сказать, шестерка?
1: Нет.
0: Ты знаешь, это от и до?
1: Конечно.
0: Что, чат GPT? Он сказал нет. Смотрите, молодец. Так, дорогие друзья, давайте уже решим судьбу двух пригласительных билетов либо на сегодня, либо на завтра. Они такие, свободные. Выбирайте день, когда вы захотите просто... Мы сказали, призывали авантюристов, кто готов лепою стартануть на аэрошоу. Вот и любой день. Сегодняшний день, завтрашний день. Сегодня уже все начинается. И да, что там уже? Последняя подготовка и вперед. Вот, значит...
1: И все начнется.
0: Ну, я там посмотрел, оставил правильные ответы. Там 99+ написано правильных ответов на WhatsApp.
1: Вау.
0: Что касается SMS, тоже не считал там за запредельное количество правильных ответов. Давай считалку начинать и, в принципе, будем награждать.
1: Прости меня.
0: Любимая.
1: Давай 30-й.
0: 30-й от

0: 23-24.
1: Дальше.
0: 25-26, 27-28, 29-30. НАТО. Стоп. Внимание, проверяем. НАТОчка. 1-1-3-1. Все правильно?
1: Все верно.
0: И теперь телефон твой заканчивается на 23-02. Девочка моя. Синеглазая. Или какая-то глазная. Мы поздравляем тебя сегодня. Не только... Ну, ты на связи. Эго твое было потешено знаниями. Знаниями. Это, во-первых. А во-вторых, еще и перс судьбы. Тыкнул сегодня своим на маникюре. Своим на маникюре. Низинчик.

0: лето началось, и, по крайней мере, разминка уже вовсю. Дорогие друзья, есть предложение немножечко подшустрить. И так просто прикинусь. Скажите, а без чего летом, вы никак не можете обойтись? И даже, знаете как, не то, что не можете, ну или не хочете, или не можете. И все, это лето без этого, как-то не лето. Или такого еще и не бывало, чтобы вот без этого. Так что 25-45, 25-25, посмотрим. Сегодня я могу сказать так, интересно, как это называется, синхронизация, да? Когда у тебя несколько отдельно взятых машин начинают работать в унисон. Это же синхронизация.
1: Да.
0: Конечно. Вот и с людьми то же самое зачастую бывает. Хопа, в одно и то же время, примерно в одно и то же время, вот уже урочное время радио, когда струит... Люди бодрые. Значит, сегодня с 7 часов до 8 часов 51 минуты сегодня 3 человека написали об одной и той же композиции. Проморгали лето. Говорит, надо сыграть.
1: Уже пора?
0: Нет, во-первых, мы его всегда играем там 31 мая. Это обязательно нужно сыграть, потому что, лето, там все вот...
1: Традиция такая.
0: Да, это традиция такая. Как-то в баню ходит раз в год, а мы раз в год играем «Проморгали лето». А потом еще и осенью. Играем.
1: Напомнить.
0: Конечно. И сравнить. Это очень важно. Но раз уж сегодня такие настроения, то нет препятствий патриотам, ребятушки. Итак, внимание, опрос по всем на WhatsApp швыряем. Без чего летом вы точно не можете обойтись. А мы запускаем блюз «Проморгали лето». Давайте.
2: Хорошо. Итак, сегодня мы вопрошали, уважаемое радио.

начале лета вы планировали сделать летом, но как-то не задалось. Что не получилось? Почему не получилось, мы и так все знаем, просто не успели. Но тем не менее. И огромное спасибо всем тем, кто даст нам пищу для размышлений. Вот уже...

0: Идти на спортплощадку и качаться на турнике. Ведь я вместе с другими жителями поселка за эти турники платил. И что-то пошло не так.
1: Проморгали лето.

0: еще хотел я скинуть на это за зиму +6.
1: +6.
0: Ведь я буду заезжать на рынок и у этих хозяюшек, добрых хозяюшек, покупать вот этими руками выращенные овощи прямо с огорода.

0: килограммов 100 черешни, ну там, или клубники.
1: Ценю, есть ее.
0: Вот чтобы потом отвалиться на спину и сказать: о! Но как-то не получилось, как-то не успел. Вышли из сезона, проморгали лето.
1: Не проморгай, а концерт группы «Мумий Тролль».
2: СВК плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Итак, наша бодрая целовальня сегодня охочих собирает. Если есть желание сегодня поиграть, ты выкажи это желание. Напиши нам на WhatsApp, что хочешь целоваться, а мы с тобой свяжемся и, соответственно, дадим тебе эту возможность. Конечно, те, кто... прерогатива, главное, да? Ну, то есть у тех, кто еще ни разу не пробовал, вот. Ну, а также, ну, все те, кто пробовал уже, ну, как-то не задалось, а, может быть, задалось тоже, ну, давно, тоже можете. Но, опять же, знаете, что мы все-таки, когда при выборе, мы все-таки остановимся на том, что если вдруг новичок, добро пожаловать, новичок, новичок.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Если надо... Очень-то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVH Plus.
2: Сегодня в Латвии сохранится преимущественно пасмурная погода с редкими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха сегодня не превысит 15-19 градусов тепла. В Энспилсе и Лепае сегодня днем максимум 17 градусов. В Даугавпилсе и Резекне лишь 16. В Риге облачная с прояснениями. Погода без осадков и до 19 градусов тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. А некоторые министры неправильно поняли задачу определения трех приоритетов для работы в течение своего срока полномочий, признал в интервью латвийскому радио премьер Андрис Кулбергс. Рига с нами ищет альтернативы для торговцев мясного павильона центрального рынка. Сегодня на площади у Орига в Риге пройдет информационное мероприятие, посвященное Всемирному дню доноров крови. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Некоторые министры неправильно поняли задачу определения трех приоритетов для работы в течение своего срока полномочий, признал в интервью латвийскому радио премьер Андрис Кулбергс. Вместо трех задач я получил в ответ 17. Считаю непродуктивным объединять столько приоритетов в столь короткий срок, считает премьер. На вопрос о том, почему заседание правительства по приоритетам, установленным министрами, должно быть закрытым, Кулбергс заявил, рабочие вопросы должны просто обсуждаться, и чем менее публично это будет, тем легче двигаться вперед. Мы уже сообщали о том, что сегодня утром состоится закрытое заседание Кабмина. Оно начинается как раз в эти минуты. После него примерно в 12 часов дня планируется объявление для СМИ о принятых на заседании решениях. Рига с нами ищет альтернативы для торговцев мясного павильона центрального рынка. Как известно, Госбюро по контролю за строительством после оценки технического состояния и безопасности павильона с четверга 11 июня запретило его эксплуатацию. Как сообщил журналистам председатель правления Рига с нами Оверс Валкерс, о предварительном предаварийном техническом состоянии павильона было известно уже давно. Но до сих пор Рига с нами рассчитывала на ранее установленным Госагентством по контролю за строительством сроком эксплуатации до мая следующего года. Однако последнее решение Госбюро стройконтроля сократило этот срок. Сейчас с торговцами начаты переговоры о возможных решениях. Одним из самых быстрых вариантов предложена торговля в мобильных трейлерах на внешней территории центрального рынка. Также рассматривается возможность приспособить для торговцев мясо-молочный павильон. В долгосрочной перспективе возможным местом для них называют бывший овощной павильон рядом с рыбным. Однако для этого потребуются работы по его адаптации. Вопросы компенсации убытков торговцам Рига с нами планирует обсуждать отдельно с каждым предпринимателем. Сегодня с 12 до 16 часов на площади у торгового центра «Орига» в Риге пройдет информационное мероприятие, посвященная Всемирному дню доноров крови. Его цель – популяризация донорского движения и повышение вовлеченности людей в спасение жизни. У Орига будет работать специализированный автобус Госцентра доноров крови, а также передвижная лаборатория для определения уровня гемоглобина и групп крови. Мы уже сообщили, что в настоящее время наблюдается критическая нехватка доноров всех групп крови. Сдать кровь можно в стационарных пунктах сдачи крови, а также во время выездных мероприятий, которые проводятся каждую неделю. Всю необходимую информацию об адресах и времени проведения выездных акций можно найти на сайте Государственного центра доноров крови. К 20 часам вчерашнего дня спасатели получили 19 вызовов из-за последствий сильного ветра. Вызовы, которые поступили из Юрмала, а также Екапельского, Мадонского, Красловского, Алуксненского, Валовского и Ливанского краев, в основном были связаны с поваленными на дороге деревьями. Наиболее серьезный ущерб от вчерашней бури был зафиксирован в Аугшдауговском крае, где ветер сорвал около 2/3 крыши католической церкви святого Иоанна Крестителя в Бевранской волости. По прогнозам синоптиков, в Латвии ближайшие выходные сохранится дождливая погода. Местами возможны грозы, жары не ожидается, температура воздуха днем не будет подниматься выше плюс 20. В первой половине следующей недели под влиянием нового циклона небо по-прежнему будет затянуто облаками, часто ожидаются дожди, температура также не превысит плюс 20. С похолоданием и увеличением количества осадков температура воды в большинстве латвийских водоемов немного понизилась, сообщили синоптики. В некоторых небольших реках Курзема температура воды сегодня утром упала до 14 градусов. В основном же температура воды в реках и озерах составляет 16-19 градусов, Лелапе до 20. Температура воды в Даугаве 18-20, но на территории Риги 16-18 градусов. В море и заливе вода остается прохладной 12-16 градусов. Из-за дождей уровень воды в реках в основном повышается, в некоторых местах довольно быстро. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
4: Целоваться.
0: Целоваться.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
6: Вот это хорошо, ребята. Ну что, главный ответственный за романтику. Главный ответственный за романтику Илья Лагутенко едет к нам. Это летний августовский концерт Open Air. И мы заведомо уже заботимся о вашем досуге. Сегодня разыграем два пригласительных билета на шикарнейший мумий-тролль.
7: 23 августа. Вандерсала. Долгожданный и единственный концерт в странах Балтии.
6: А билеты?
7: FridayTicket.com.
6: Билеты?
7: У нас раздача.
6: У нас раздача. Целоваки. Ну, конечно, бодрая целовака. Добро пожаловать.
8: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.

0: холодными аплодисментами целоваху дня сегодняшнего. Сегодня его оранжевые очки свели нас с ума. Юрий. Юрий, молодец сегодня.
1: Доброе утро.
0: Привет, дорогой, где застали тебя врасплох, скажи, пожалуйста. Дозвоним.
1: Еду на загрузку.
0: О,
1: на
0: ты будешь сам кого-то загружать? Или тебя кто-то...
1: Меня.
0: Говорит, у меня двухчасовое собрание по Зуму. Еду на загрузку. Ну что, Юра, ну ты того, это, ну, мумитроль, ага.
1: Да, готов.
0: Любишь, да?
1: Населось бы.
0: На что готов пойти ради мумитроля?
1: Расцеловать кого-нибудь.
0: Давай расцелуем сегодня. Знаешь кого? Мистера Валерия Вольфа.
2: Обожаю.
0: Нормально. Короче, значит, у нас есть радиослушатели, у которого в профайле написано «Вольф Валерий В». Но он выбрал, значит, манеру время от времени переходить на чистый английский язык. Потому что, знаешь почему? Потому что живет он в Лондоне. Лондон. Юра, ты знаешь, что такое Лондон?
1: Ну да, догадываюсь.
0: Что такое Лондон? Отвечай быстро. Лондон из...
1: Лондон?
0: Из...
1: Capital of Britain.
0: Of Great Britain. Все правильно, молодец, уже хорошо. Значит, внимание. Значит, что мы знаем про Вольфа, англичанина? I love pancakes and potatoes, wigs. I don't like sugar, пишет Валера Вольф. Only natural products. Only natural products. My favorite game... Айс хоккей. А там разве не надо «is» ставить? Когда ты говоришь «my favorite game is ice hockey». I want to protect my. Там надо же «me». И выдал на гора, значит, 5 защитных комбинаций. Твоя задача сейчас стать хитрее, чем Вольф. Как, слушай, давай.
1: Попробуем.
0: Юрец, давай попробуем описать, каков он, этот иностранец, как Ричард Сапогов.
1: Как и все американцы,
0: нет,
1: наверное.
0: Нет, англичане.
2: Англичане.
0: Это важно. А как все англичане? Он красиво одет с утра, да? Я так понимаю.
1: Наверное.
0: У него...
1: И кофеек любит.
0: Нет, чай.
1: Или чай.
0: Чай, конечно, или чай. Но так как я так понимаю, что он такой Вольф Валерий Englishman, вот, я думаю, что он еще и там это самое, ну, как бы, и кофеек. Как не есть. Ладно, так или иначе, прямо сейчас тебе надлежит пробить его защиту. Надо сказать, ему было конкретное задание дать нам 5 в ряд. Он дал 7 на всякий случай. Берем первые 5 и как бы погнали. Ну а что? Ну так иностранец, что ж, не поделаешь ничего. Конечно. Ну что, усатый, держись. Юра берется за дело. Давай, куда целовать будем сначала?
1: Давайте попробуем левую.
0: В левую решил поцеловать? Смотри-ка.
3: Он хитрый,
0: он закрыл левую. Давай дальше, бомби.
1: Правая.
0: Давай пробуем правую. А он поставил левый заслон.
2: 1-1.
0: 1-1, молодец, давай, как думаешь?
1: Правая,
0: ну-ка давай еще разочек. Сапогов пришло. Так, это вторая, смока в твоем активе, молодец. Так, ну и...
1: Правая.
0: Финиш хим. Точно правая? Я должен переспросить.
1: Да, заднее слово.
0: Ты знал.
1: Я уже подготовлен.
2: Есть,
0: и не сбился с маршрута. Так,
2: перецеловал таки.
0: Валерий Вольф прислал нам фотографию. Едет сейчас за рулем. У них уже светло, я вижу. Хороший, дорогой, значит, пиджачок. Английский, ну вот прямо. Давай так, английская шерсть. Да, и серенькая рубашечка. Да. Удачи, дружище, тебе. Спасибо Вольфу. А Юра становится у нас прямо сейчас финалистом номер 5. Дамы и господа, буквально через минут 10 уже решится судьба двух пригласительных билетов на летнюю сессию группы «Мумий Тролль» и Ильи Лагутенко лично, друзья. Поехали!

Таисия, давайте, как про иностранцев, very good, конечно же. Так, ну что, Вольф, молодец, удачи. Good luck, Mr. Wolf, right now, special dedication for you from Latvia. Кстати, как они говорят, Латвия?

ради чего, давайте так, ради чего лето было создано. Итак, внимание, ну, смотрите, Игорь, ну, по большому счету, лето не лето, если я не могу насладиться ранним утром. Для меня утро начинается в 3, когда медленно еду на работу по пустынным улицам Лепой в свой выходной, в раз

0: сверкает. И в этот самый момент, наверное, надо уходить, находиться где, Сафронов?
1: В укрытии. Обязательно. Вот,
0: потому что знай, с нашей этой самой везучестью долбанет именно тебя. И это хорошо, если долбанет так, что, в принципе, в кедах просто пепел. Да? А ведь бывает такое, что долбанет так, что, допустим, блин, увечья какая-то, оно нам не надо.
1: Не надо.

0: проморгал ли я лето или нет, пишет Вилны. Но со своим ритмом работы я проморгал тот момент, когда согрелась вода уже в водоемах, понимаешь? Она уже согрелась, а он еще не купанный.
1: Уже можно?
0: Ну, конечно. Конечно. Водоем. Не могу без озера, потому что плаваю каждый день.
2: Настоящий моряк ходит.
0: Да? А это капитан дальнего хождения, что ли, товарищи? Ну, конечно, обязательно нужно на пляж побывать. Обязательно нужно съесть шашлык. Вот это вот. Я запироли на летней терраске, Сашенька. Ой, молодец. Девочка, такое девочка. Понятно, хорошо. Без холодного пенного, но пока я кормящая, значит, как бы пока воздерживаемся.
3: Граждане, Минздрав СССР предупреждает.
0: Тихо. Чума 20 века. Тикток ваш чума 20 века, 21-го. Это 21-й, правильно?
2: 21-й.
0: Правильно, конечно.

0: Ātrie na SVK+.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
7: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
8: Tik lielas, visu lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
9: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
10: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
11: Ну, поехали.

0: На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Самые главные крючочки лета, когда лето – это лето, и лето без этих крючочков совершенно невозможно себе представить. Ребята, это легенький опрос, дорогие друзья, спасибо большое всем отписывающимся. Что, без чего летом ты просто не можешь обойтись? Лето – какашка лета какая-то. Ну, многие писали про то, что без Лиго. Лиго какое-то прям вот такое.
2: Ну, конечно, такое.
3: Ну, да.
2: Это главная часть лета.
1: Я вот сейчас, отправляюсь в отпуск на 3 недельки, ребятушки, передвигаюсь туда, где никогда не праздновали Лиго.
2: Никогда?
1: Никогда не праздновали Лига, понимаете? Болгарское побережье, зато они...
3: Притащи с собой
1: они
3: эту традицию.
1: Я пытаюсь, и зачастую, вот именно в это время, стараюсь выехать туда к семье, на дачу, стараюсь привить, но, люди так, давай посидим, все, кучу, и сыр там другой, все равно не то.
3: Все не то,
1: это как
3: все не так.
1: Новый год в Таиланде. Вроде Новый год, но как-то не то. Значит, у меня лето не лето, пишет Маринка. Значит, если не слышу грозу, не купаюсь в дождь, обязательно надо. Если после работы не заезжаю в лес, а также не валяюсь с СВХ-плюшным, в СВХ-плюшном гамачке. Конечно же. Без грибов и ягод, дорогой Олежек. Ольга, кондиционер на максималке. Обожаю. Прикиньте, какие такие. Огородинг, прополинг, окучинг и поливаинг. Very good. Не могу без душа. 2-3 раза в день принимаю. Лето прям мое. Без шашлычка, без утренних походов в лес. Я бог леса. Бог леса Гена. Добро, без снятия обгоревшей кожи со спины мужа.
3: Любимый

0: за грибами без насекомых. И без насекомых. За походом за грибами это отдельно. И без насекомых. Что такое без насекомых? Не знаю, где это. Как это без насекомых?
1: Новый вид.
0: Да, фаршированный перец. Ребята, лето — это обязательно должен быть фаршированный перец. Я сейчас сверху положу вам сметанки. Хотите? Богато так, богато, Лена. Фаршированный перец.
2: Лисички.
0: Лисички взяли спички. Так, друзья, новости технологий на СВХ+. У нас есть еще пару минут. Одну минуточку. Значит так, я всегда летом делаю вот это. За рулем открываю окошко и одну ручку высовываю, локоток. Я всегда хотел стать дальнобойщиком. Так и не стал. Вот это. Но это вот как раз, это мой ритуал. И это такой кайф, когда прям тепло едешь и как понимаешь этих людей. Так, без прогулки под луной. Обязательно ловим с женой луну и... Ай, да!
2: Еще купание голышом.
0: Голышом. Ну, с женой обычно не. Это же в основном...
2: В речке. Надо налига.
0: Я просто понял только одно, что почему-то с женой голышом как-то, на речке ты не купаешься.
1: Неприлично как-то.
0: Да. Вот как-то не...
1: Стесняешься.
2: Какой неприлично.
0: Да не, просто... Че, зачем? прикиньте, голышом с незнакомой Феминой или с бодрым молодцем.
1: Это всегда пожалуйста.
2: Это, Володя, попробуй с женой.
0: Конечно.
2: Все получится.
0: Ладно, Володя попробовал с женой. Так, без поедания 10 миллиардов арбузов, понимаете, а также 600 тысяч миллионов тонн черешни обязательно надо в себя запихнуть. Но пока надо подождать. Цену видели пока?
1: Ждем.
0: Так, обязательно. Лето, этот предмет, прям без него обойтись я не могу. Это вентилятор.
1: Мы заставим,
0: конечно, да. Вот. Слушай, без мысли того, что вот оно лето, нужно же сделать то, что ты планировала. И как это не задается. Главное начать, а как начать? Новости технологий. Лен Провоторова здесь.
3: Новости современных технологий.
4: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Сегодня на маршруте Kaunas Cesi Startu состоится ежегодно уже 12-е ралли электромобилей Ignitis On. Команды стартуют в 10 утра в Каунасе у научного центра «Остров Моксла». Около 15 часов сделают остановку в Цесисе у Центра исследований космоса и финишируют около 20 часов у Тартовского научного центра АХА. На каждой остановке всех желающих приглашают на мероприятие, которое позволит лучше узнать об энергетике, технологиях и электромобильности. Организаторы отмечают, что нынешний электроралли станет крупнейшим испытанием новейших технологий электромобилей и зарядной инфраструктуры в странах Балтии. В этом году по маршруту Kaunas Cesi Startu проедут почти 70 электромобилей. Компания SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов от финансовых организаций в преддверии выхода на биржу. Ожидается, что это размещение станет самым дорогим листингом акций в истории. Согласно документам, поданным в комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания SpaceX, работающая в сфере космических технологий и искусственного интеллекта, продала акции на сумму 75 миллиардов долларов по цене 135 долларов за штуку. Таким образом, рыночная стоимость компании при выходе на биржу составит почти 1,8 триллиона долларов. При такой оценке генеральный директор компании Илон Маск, уже являющийся самым богатым человеком в мире, может стать первым в истории триллионером. Ожидается, что интерес к покупке доли в SpaceX будет высоким как среди инвестиционных фондов, так и среди частных инвесторов. Торги акциями SpaceX начнутся на бирже NASDAQ сегодня, 12 июня. Международный авиакосмический салон МАКС в 2026 году отменен. Соответствующее распоряжение российского правительства размещено на официальном портале правовой информации. Официально причины отмены форума не уточняются. МАКС – крупнейший авиасалон, проводящийся в России. До войны он проходил в подмосковном Жуковском каждые 2 года. В последний раз мероприятие состоялось в 2021. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
3: Это были новости современных технологий.
4: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
5: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.
6: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья. Радио СВХ
0: Плюс. Наше лето, наше лето! Ребятушки, говорит, не забывайте про холодненький компотик из рабарбара. А лисичечки-то со сметаночкой. Ой, жареные.

0: ну, сегодня что у нас? Сегодня у нас день гуляния с воздушным шаром. Я хотел узнать, кстати, и для вас разведал, откуда ножки растут у воздушного шара.
1: Так, я откуда
0: тоже,
1: же?
0: Ну, кто-то же должен был сделать. Я не говорю про клеенный, я говорю про резиновый воздушный шар, ну, дувной каким-то образом. А оказывается, значит, воздушный шарик в том виде, к которому мы привыкли, изобрел английский физик Фарадей. Тот самый.
1: Тот самый.
0: Тот самый, тот самый.
1: Майкл, в клетке сидел.
0: Майкл Фарадей, который сидел в своей клетке. И отображал, рожал, изобретения и прочие исследования проводил. Это середина 19 века, ребята. Значит, и не ради развлечения, чтобы, мол, вот надуй, и там, или там возьми, гелием надуй, и потом как чебурашим голосом поздравь меня. Вот это вот все. Нет, для научных экспериментов. Не. Значит, у него был водород, вот, видите? И в Королевском институте Лондона у него был водород. Надо как-то применять. Значит, что взял? О, тогда уже свойства каучука были открыты. Как тянучая вещь, значит, пока можешь успеть его свеженьким, да, так сказать, поймать в жидком состоянии, можешь его как бы использовать. Потом формируешь, от слова формировать, да, форма придаешь. И, короче, и после чего можешь его использовать уже как надувное резиновое изделие, дамы и господа. Да-да-да. Значит, Фарадей просто вырезал два круглых куска из сырого каучука, склеил их края пальчиками, как пельмешки, да, наверное, да? А чтобы они не слиплись изнутри, пересыпал внутреннюю часть мукой.
1: О,
0: хозяюшка моя. И начал, потом это все высохло, и он начал надувать. И, соответственно, получилась такая штука. Значит, самое, ну, честно говоря, интересное, если мы говорим про воздушный шар, да, ну, как бы мы это понимаем, он, ну, овальный, или там у него сфера, то есть он, ну, круглый становится, все зависит от формы. А помните этого человека, который при тебе прямо из длинного-длинного шара делает собаку?

0: собака.
1: Это всегда удивляет.
0: Вот, ну, там разные. И мячи делают. Не игровые. С началом чемпионата мира, кстати. Вот, меч-кладенец делают. Все, что угодно делают. Тысячу всяких разных фигурок, многие из которых даже не понять, что это. Ну, цветок можно сделать, да? Разные там, ну, короче, друзья, искусство скручивания фигурок из длинных шаров в колбасок называется, ребята, твистинг.
1: Твистинг?
0: Твистинг, да. Появилось благодаря технологической, внимание, ошибочке. А как получилось? Короче, это начало 20-го. На одном из американских заводов по производству резиновых изделий различных сломался формовочный станок. И вместо привычных круглых шаров для продажи детям получились длинные и узкие трубки. Ну, бывает, глюкнула система, она же не идеальна. Значит, владельцы завода, естественно, что делать? Ну, брак, бомбаш, ну что? А их наделали очень большое, там всю ночь работал станок. Один из сотрудников ради шутки скрутил бракованные трубки в фигурку собаки. Именно собаку он сначала взял. И это произвело фурор на ярмарке, значит, подарив миру новый вид развлечений. Называется это все, ребята, твистинг.

0: отрубила их команда.
1: С медальками.
0: С медалями, дипломами, со всей. А у тебя есть диплом какой-нибудь?
1: Есть, много.
0: Какой? Ну, за что?
1: А вот за что захотел, зато и получил.
0: Ага, у тебя есть принтер и навыки моделирования на компьютере.
1: Конечно.
0: Да. Я вспомнил у этого самого. Где же это было? Это знакомство с факерами? А, по-моему, если я не ошибаюсь. А...
2: СВК-спем.
0: Фильм. Владимир Вэлл и его друзья. Первый фильм был «Знакомство с родителями» назывался.
1: Так.
0: Да, там Гейлорд Факер, главный персонаж. Угу. Правильно? А второе было «Знакомец с факерами». И когда приехал Роберт Де Ниро, бывший ЦРУшник, по-моему, он был, да. Он приехал в дом папы Гейлорда Факера и зашел в комнату, которую папа и мама сохранили, потому что это комната его их сына.
1: Сыночки.
0: И там он увидел, а говорит, а что за седьмое место, там тоже дают дипломы. Да, очень.

0: Яньос.
1: Яньос, Яньос. Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalus. Ķekava. Vistu vai neko?
9: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
10: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
0: Ко Яньос.
1: Яньос, Яньос.
11: На СВХ+.

Маски дальше связи вылечит мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные двери нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустой на тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: что, продолжаем про воздушные шарики сегодня, дамы и господа. И, конечно же, задались мы вопросом, сколько в конечном итоге нужно шаров для того, чтобы поднять твою тушку, ну, над землей.
1: Так, и сколько?
0: Чтобы воспарил. Значит, короче, схема заключается в следующем. Как показала практика, один стандартный латексный шарик с гелием способен, значит, поднять вес около 10 граммов. То есть тебе нужен вот баллон, да, наполненный гелем, и он тащит 10 граммов. Соответственно, математика проста. Чтобы поднять воздух ребеночка 30-килограммового, потребуется примерно 30 тысяч шаров, чтобы, ну, они должны быть надуты полностью гелем. 3 тысячи шаров. Для взрослого человека весом 80 килограммов приблизительно 9-10 тысяч крупных гелиевых шаров. Понимаешь?
1: Но это немного.
0: Нет, это очень много, потому что связка, представляешь, какая?
1: А, ну да.
0: Связка будет такая.
1: Зато полетать можно.
0: Ну и что касается гелия как такового, его же очень-очень-очень-очень мало на планете. И с каждым годом становится все меньше и меньше и меньше. Где достать, черт его знает, на других планетах есть и дофига. Но ты пока долети, понимаешь, вот там уже не поможет. Но так или иначе, вот поэтому, ну, есть у тебя немножко гелия.

0: Надо начинать уже. Дорогушенька, что ж ты, говорит, не дал сигнал? Итак, давайте разыграем на авиашоу. Нам нужны...
1: На Мумитроль.
0: Прошу прощения. Да, я тоже так думаю. Я же вроде отправлял на авиашоу. На Мумитроля, конечно. На Мумитроля нам нужно выбрать сегодня любимца Фортуны. Дамы и господа, 5 финалистов на протяжении 5 дней рабочих мы собирали воедино. Прямо сейчас мы каждому из них присоединим и порядковый номер по ходу поступления к нам в финал, друзья. Итак, в понедельник Андрей был зафиксирован как чемпион. Получает циферку 1 на майку. Вероничечка у нас во вторник, значит, циферка 2 сегодня. Милана отвечает за цифру 3, ибо подключилась к нам в среду. Марина к нам подключилась в четверг, значит, цифра 4. И мистер Джурий подключил сегодня, перецеловал заграничного иностранца Ричарда Сапогова Валерия Вольфа. Молодец. Значит, а что, усатенькие нравятся? Давай, дружище, сейчас включаем систему, которая называется кукушонок. Итак, есть 5 яиц, один из них это кукушонок. Кукушонок по традиции будет сейчас своих конкурентов выкидывать из золоченого кубка Стэнли, который стоит у нас.
2: Останется только один.
0: Останется только в живых, только один. И называется он кукушонок и победитель, ибо именно этот кукушонок и будет плясать неистово Wonder Sally на концерте Ильи Лагутенко и группы
2: Мумитроль 23 августа.
0: Ну что, давай. Итак, кукушонок начал свое гадкое дело.
2: Итак, цифра 5.
0: Нас покидает Юрий.
2: Цифра 1.
0: Нас покидает Андрей. Ой, у нас 3 девчонки остались. Так.
2: Цифра 3.
0: Нас покидает Милана. И кто нас покинет? И кто останется? Давай сначала, кто покинет?
2: Нас покидает. Цифра 2.
0: Цифра 2 покидает нас. Вероника, значит, остался...
2: Остается цифра 4.
0: Цифра 4. И под номером 4 сегодня выступала Марина.
2: Мариночка.
0: Ну что, до встречи. До встречи на Wonder Sally 23 числа. Мумий-тролль.
2: Илья Лагутенко.

0: радуем, что в эту пятницу и в данный момент в 9.55 ты вместе с нами, Мариночка, победительница, потому что уже сразу ура! Я первый раз, но с дебютом мы тебя поздравляем. С дебютом, конечно же, прямо сейчас мы тебе высылаем два пригласительных заветных билета на Илью Лобызенко и группу «Бумитроль». И, конечно, встретимся в Вундерсоне.
1: Обязательно.
0: Ребята, Д'Артаньян, обязательно встретимся в Вундерсоне. Конечно.
2: Владимир Вэл и его друзья.

0: no 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс мерцес.
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Радио СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
7: Сегодня в Латвии сохранится преимущественно пасмурная погода с редкими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха сегодня не превысит 15-19 градусов. В Вентспилсе и Лиепае сегодня днем максимум 17 градусов. В Даугавпилсе и Резекне лишь 16. В Риге облачная погода с прояснениями, без осадков и до 19 градусов тепла.
6: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 10 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Некоторые министры неправильно поняли задачу определения трех приоритетов для работы в течение своего срока полномочий, признал в интервью Латвийскому радио премьер Андрис Кулбергс. Рига с нами ищет альтернативы для торговцев мясного павильона центрального рынка. За минувшие сутки государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов, связанных с повреждениями от сильного ветра. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Некоторые министры неправильно поняли задачу определения трех приоритетов для работы в течение своего срока полномочий, признал в интервью Латвийскому радио премьер Андрис Кулбергс. Вместо трех задач я получил в ответ 17. Считаю непродуктивным объединять столько приоритетов в столь короткий срок, считает премьер. На вопрос о том, почему заседание правительства по приоритетам, установленным министрами, должно быть закрытым, Кулбергс заявил: рабочие вопросы должны просто обсуждаться, и чем менее публично это будет, тем легче двигаться вперед. Мы уже сообщили о том, что сегодня утром состоится закрытое заседание Кабмина. Оно началось в 9 утра. После него примерно в 12 часов дня планируется объявление для СМИ о принятых на заседании решениях. Рига с нами ищет альтернативы для торговцев мясного павильона центрального рынка. Как известно, Госбюро по контролю за строительством после оценки технического состояния и безопасности павильона со вчерашнего дня 11 июня запретило его эксплуатацию. Как сообщил журналистам председатель правления Рига с нами Оэрс Валкерс, о предварительном техническом состоянии павильона было известно уже давно. Но до сих пор Рига с нами рассчитывала на ранее установленный срок эксплуатации до мая следующего года. Однако последнее решение Госбюро стройконтроля сократило этот срок. Сейчас торговцами начаты переговоры о возможных решениях. Одним из самых быстрых вариантов предложена торговля в мобильных трейлерах на внешней территории центрального рынка. Также рассматривается возможность приспособить для торговцев мясом молочный павильон. В долгосрочной перспективе возможным местом для них называют бывший овощной павильон рядом с рыбным. Однако для этого потребуются работы по его адаптации. Вопрос компенсации убытков торговцам Рига с нами планирует обсуждать отдельно с каждым предпринимателем. Сегодня с 12 до 16 часов на площади у торгового центра «Орига» в Риге пройдет информационное мероприятие, посвященное Всемирному дню доноров крови. Цель мероприятия – популяризация донорского движения и повышение вовлеченности людей в спасение жизней. У «Орига» будет работать специализированный автобус госцентра доноров крови, а также передвижная лаборатория для определения уровня гемоглобина и групп крови. За минувшие сутки государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов, связанных с повреждениями от сильного ветра. В основном вызовы были связаны с поваленными на дороге деревьями. Наибольшее количество звонков – 9 поступило из Латгалы, 8 – в Видземе, 5 – в Земгалы, 4 – в Риге. Наиболее серьезный ущерб от вчерашней бури был зафиксирован в Бебренском приходе Аугшдауговской области, где ветер сорвал примерно 2/3 крыши католической церкви святого Иоанна Крестителя. В свою очередь, пассажир Вилсон сообщает, что повреждения от ветра местами затрудняли движение поездов, так как деревья также упали и на железнодорожные пути. В ДТП, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 5 человек, в том числе один пешеход и 2 велосипедиста. Большинство аварий с пострадавшими произошло в Риге и ее окрестностях. В целом в стране вчера было зарегистрировано 133 аварии. 4 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, еще один за вождение под наркотиками. В 4 случаях возбуждены уголовные дела, в одном – административное. В сфере дорожного движения полиция зафиксировала 402 нарушения, в том числе 158 за превышение скорости. По прогнозам синоптиков, в Латвии в ближайшие выходные сохранится дождливая погода, местами возможны грозы, жары не ожидается. Температура воздуха днем не поднимется выше плюс 20. В первой половине следующей недели под влиянием нового циклона небо по-прежнему будет затянуто облаками. Часто ожидаются дожди, и температура также не превысит плюс 20. А вот с середины следующей недели осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Перед Лигой ожидается жара до плюс 30. Впрочем, во время самих праздничных выходных вновь может вернуться более прохладная погода. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Спорим, что мы
2: летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Данде 3А. www.pta.lv.

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Всем сдавать кровь немедленно.
3: Что такое?
2: Значит, сегодня сдаем кровь.
3: Всемирный день донора. Значит,
2: да. И сегодня всем ради СВХ мы пойдем сдавать кровушку свою. Володь, ты пойдешь?
3: Угу. Володь, ты пойдешь? Отвечаю. Конечно, нет. Вам что, жмур там нужен, что ли? И вот серьезно.
2: Мы бы посмотрели.
3: Вот, этого достаточно для меня. Значит, человек, который, если вдруг какой-нибудь, даже женщина с иглой ко мне приходит, даже женщина с иглой, да, вот я все, у меня начинается внутренняя паника. Честно говоря, это я от этого много раз страдал.
2: А ведь она хотела только нас срочки зашить.
3: Ну, вполне себе. Или ротик. Кто сказал о насилии? Я просто хотела тебе зашить рот.
2: Ну, Володя.
3: Не, ребят, вот, если честно, для меня, если, допустим, раз в год доктор говорит, давай на чекап, Володенька, у тебя есть деньги, можешь пройти чекап, сдаем кровь. Я говорю, надеюсь, из пальца. Это еще как-то, ну, как бы, окей, там такое штука, как?
2: Это ты еще можешь пережить.
3: А вот когда надо, да, нет, надо из вены сдать, полный анализ сделаем, конечно, сразу же посмотрим, где ты.
2: Нет, лучше усыпите.
3: Где прогнило все в датском королевстве? Я, и вот это натурально, я изо всех сил вообще, чтобы там не бухнуться. Ну, представляешь, девушка, которая принимает кровь, она же ни в чем не виновата. Вот, чтобы потом этого откинувшего копыта, прям, самое, ненадолго, конечно, но все равно очень неприятно. Вот, поэтому нет, у меня, я иголок боюсь. Вот, да. Именно иголок.
2: А у нас ноги пойдут, это полезно.
3: Шприц, там, если в тохос, например, да, не проблема. Ну, вот это вот, когда вот вставляют вот прям вот в вену.
2: Вот нет. Туда можно, а в общем, вену нельзя.
3: Короче, дорогие нуждающие, я понимаю, сейчас вот в новостях, что Рига и вообще страна нуждается в крови. Вот, ну, пожалуйста, без меня. Ну, натурально просто. Ребят, простите, стыдно, да, вроде мужик, вот, вроде там всякое множество испытаний может переживать, там все вот это вот такое. Вот, но кровушка нет. Кровушка
2: любое есть. Состояние, кроме жмура.
3: Пожалуйста, сделайте кто-нибудь это за меня. Значит, за Володю и руку протянул. И еще одну. Вот, другую. Вот.
2: Я так и понимаю, ногу еще.
3: А еще отгул дают, когда вот у тебя ты в государственном учреждении делаешь? Ну, вот когда там просто пошел.
2: По-моему, да.
3: По-моему, должен быть отгул и шоколадку.
2: Конечно.
3: Или что-нибудь такое. Ну, по крайней мере, желаю. Ребят, давайте, ну, как бы, если вдруг не знали, мало ли что, где у нас сегодня? В районе Ориго? Да, там, на центральном там, вокзале, я так понимаю, бус будет стоять.
2: Да.
3: Давайте, сдавайте.
2: В районе Ориго.
3: Ребята, давайте, сдавайте. Я посмотрю. Ну, серьезно, мне очень.
2: Я только посмотреть.
3: Мне, короче, становится очень не очень.
0: И его друзья на СВХ+. Теперь он пьяный по твоей вине. СВХ+.

0: ты! Валерия!
1: А если после этого еще бокальчика красненького?
2: А ты умеешь заманить?
1: Да-да. Ну, девочка. Короче, если только мне на лицо его нальют сверху с бокала, то...

0: Только три дня. С 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vista šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, товарищи, панамка есть для лета? Готовы? Панамка есть?
3: Конечно.
2: Вот, ребята, сегодня официальное открытие панамского канала.
3: Того самого.
2: Того самого, благодаря которому, значит, у вас есть панамка. Знаете, как это самое? Съездил куда-нибудь в контактный зоопарк? Съездил в контактный зоопарк и оттуда привез какой-нибудь, ну, что-нибудь привез. Морковку. Не додал.
3: Например.
2: Ну, а из Панамы строил панамский канал, привез панамку. Ладно, ну, по крайней мере, так, в моем манимирке вот так это выглядит. Короче, смотрите, панамский канал — величественное сооружение, на самом деле, настоящий технический гений. Значит, до того, как за дело взялись американцы, которые построили панамский канал, построить канал пытались еще в конце 19 века французы под руководством Фердинанда де ля Песа. Значит, он сделал Суэцкий канал. Почему бы не довериться панамский? Значит, совершили роковую ошибку, пытались прорубить канал на уровне моря. Ну, вот прям, ну, стандартный канал вот у тебя.
3: Просто прорубить.
2: Прорубить. Оно не учли разницу высот, сложный рельеф, что странно, по большому счету. Представляешь себе? Плюс ко всему еще проект полностью тогда обанкротился, разорив сотни тысяч мелких вкладчиков, которые говорят: о, это отличная схема. Ну, представляешь себе, что, ну, у тебя два океана, Тихий и Атлантика, да, и у тебя есть прямая дорога, просто как бы срезаешь. А тут тебе нужно все огибать до самой огненной земли, потом возвращаться. Ну, короче,
3: неудобно.
2: Барыши придет. Долго, дорого и так далее. Короче, естественно, многие хотели вложиться, и вот все, кто вложились, тогда и прогорели. Значит, американцы сами решили строить канал попозже уже, значит, поняли, что не смогут достроить канал, значит, помимо того, что, как бы, технически, ну, как бы, сложнее гораздо, чем думали французики. Плюс еще малярия, друзья. Малярия.
3: Ай-яй-яй.
2: Желтая лихорадка косит всех, вот. И тогда военный врач по имени Вильям совершает невероятное. Он объявляет тотальную войну комарам, которые, в принципе, заразу-то и разносили. Американцы осушили тысячи гектаров болот. Представляете, деньги какие, да? Тысячи гектаров болот. Вырубили сотни миль кустарников вдоль трассы, значит, и выливали в водоемы. Внимание, миллионы галлонов специального маслянистого инсектицида. Это то, что убивает. Вот, чтобы уничтожить личинки насекомых, ребята. Заболеваемость упала практически до нуля, и в этот момент, как бы, говорит, а теперь мы можем строить.
3: А вот теперь можно.
2: Да, значит, что касается Панамского канала, в отличие, допустим, от Суэцкого, который, ну, просто, ну, вот есть вода, и вот канал, иди плыви. А здесь,
3: там все сложнее.
2: Сто раз инженеры перегородили бурную реку Чагара с огромной, значит, плотиной. Чагрес. Значит, создав на высоте 26 метров над уровнем моря искусственное озеро. Корабли, по сути, не идут по ровной траншее. Огромные бетонные шлюзы работают как водяные лифты. То есть судно... Много сегментов, которые в каждом сегменте, хопа, добавляют воду, поднимают все выше и выше, и выше, и выше. Сначала поднимают океанский лайнер на 26 метров. Это ого-го.
3: Да, это высоко.
2: Это высоко. Ну, это сколько? Это 10-этажный дом, наверное, да? Он пересекает перешеек по озеру, а затем другие шлюзы бережно спускают точно таким же образом обратно в противоположные стороны, ребята.
3: Технологично.
2: Ну, естественно. И внутри там категорически запрещено включать свои двигатели. Значит, там специальные дела. Ну, тащит тебя специальные механизмы. Вот. И это Панамский канал. Это великое творение. Человечество, благодаря ему, ну, как бы, у нас, ну, как бы, подешевше стало кое-что.
3: Uh-huh.
2: А вот, а из благодаря другому...
3: Чехольчики, Санни Папе.
2: Другому каналу. Подороже стало. Заблокируй, да. И будет шиш.
0: На СВХ+.

солнце потихонечку пробивается. Ребята, сегодня в стране сохранится пасмурная погода, редкие прояснения будут радовать тут, то там. Венспилс слепая сегодня максимально до 17 градусов, Даугавпилс Резекне до 16, столица облачное, прояснение без осадков до 19.

0: 40%, modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
8: Если чё, я пах.
7: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
9: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья.

0: Владимир Вэлл и его друзья. Люди бодрые на СВК плюс.
1: Только что, друзья, значит, рассказывают по мотивам реальных событий нашей современной жизни. Ну, это посвящено Всемирному дню донора. Сегодня сдаем кровь, ребята, если есть возможность, конечно же.
2: Но сдайте.
1: Обязательно.
2: Вот у меня... Это очень нужно.
1: Это очень нужно. И как сдавать, где сдавать?
2: Около Орига.
1: Около
2: Будет Орига. Стоять бусик.
1: Красный бус. Вот, да. Значит, внимание, вот и интересная тема, которую затронул, значит, управленец Игорек. Значит, смотрите, значит,

0: ничего вообще ты с сотрудником ничего не можешь сделать, когда работник, опоздав на свою службу, говорит, я кровь сдавал. Я говорю, ну-ка поясни. Он говорит, ну, не наругать никак. Стопроцентная смазка, пластырь наклеил и все. Герой, а не чувак, который проспал дедлайны. Все, понимаешь?
1: Ну, во-первых, осуждаем.
0: Ну, осуждаем. Осуждаем кого? Осуждаем симулянта.
1: Ага.
0: Да? Таким нельзя даже пластырь продавать. Запрещено, я считаю. По рецептам пластырь. Но на самом деле, я могу сказать, как вариант, а ты попробуй. Если бы, допустим, когда ты сдал кровь, тебе отдельный пластырь какой-то. Ну, маркированный пластырь.
1: Да.
0: Да. Прикинь, вот тебе там наклеили. Вот
1: и сразу понятно.
0: Маркированный. Единственное, конечно, там, ну, нечистые оборотни в погонах, например, начнут налево торговать этими пластырями. Ну, а ты попробуй, если ты вдруг решил, значит, ну, ты проспал, да? По причине. Своей причине.
1: Сам виноват.
0: Все хотел матчи посмотреть чемпионата мира по футболу в Америке, да? Ну, вот. И, соответственно, проспал, лепишь пластыри, да? А тебе, ну, как бы, короче, заранее надо закупать тогда, получается. Если он маркирован. Там ну, какие-нибудь веселые эти вурдалаки, упыри. Ну, какая картинка может быть на пластыре, которую продается? Дракула?
1: Да, да, да. Ну, Дракула, вот.
0: Хорошо, да. Естественно. Или комар. Комар тоже хорошо. Тот еще упырь. Тот уже кровосос. Ну и, соответственно, закупать как вариант. Ну, а так, прикинь, вот, а так, брать. Но, с другой стороны, я бы, честно говоря, как руководитель, я бы сдирал его пластырь. Знаешь, как эти погоны. Конечно, такое было бы...
1: Если каждый день сдает кровь,
0: да,
1: то сразу понятно.
0: Откуда у тебя крови-то столько? Доходяга, не верю. Ну, это, кстати, хорошо. Ну, я не знаю, а разве по закону? Ты не должен предупредить заранее, что завтра, мол, я, ребята, еду сдавать кровь. Нельзя завтра, а я еду сдавать. Тогда как бы... Или он может так вот в любой день. Я сдавал кровь, и все.
1: Надо проверить.
0: Самые жаркие. Надо сдавать.
1: Надо правильно говорить. Самые сильные.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, смешная вот эта опция. Валерия напомнит, говорит, напомните, пожалуйста, что если сдаешь кровь, плюс один денечек отгула полагается.
3: И я все такой, верно.
2: Ну, подожди, ну, это же, я так понимаю, это же, ну, работает в государственных службах, например, ну, какой-то, на государственной службе какой-то.
3: Да нет, везде.
2: Да, ну, как везде.
3: Ну, как? Так по закону.
2: Да ты что?
3: Да.
2: Есть какие-то регламенты?
3: Да. Лейкуми.лв. Ты сначала должен заранее предупредить работодателя о том, что ты собираешься это сделать.
2: Я собираюсь кровь сдавать.
3: Да. Потом ты идешь сдавать кровь на следующий день. Получаешь там справку о том, что ты сдал кровь.
2: Действительно сдал кровь.
3: Да. Относишь ее работодателю и получаешь день выходного.
2: Так.
3: И все. И отдыхаешь на следующий рабочий день. И так можно сделать 5 раз в год.
2: Тут-то карта. Всего лишь. Тут-то карта и пошла.
3: Да. 5 раз в год.
2: Так.
3: Больше нельзя.
2: Слушай, ну, я не знаю, я не верю.
3: В моем лице.
2: Да нет, я сдавать, я же говорю, я сдавать кровь не могу. Я упал.
3: Зачем нам жмур?
2: Я умираю. Да, и вам это точно не надо. Но тем не менее. Мотательно, узнайте, ребята, как узнать у работодателя? Надо подойти и сказать, ребят, я завтра хочу сдавать кровь.
3: Да.
2: Вот я завтра задержусь. Я буду сдавать кровь. И посмотрим, что он скажет. Давай, сколько угодно. Чтобы больше не приходил, например. Я не знаю.
3: Не нужен ты нам.
2: На кой ты нам нужен без крови?
3: Да.
0: Люди бодрые на СВК плюс.
2: Эту песню, и вот

0: на следующий день прям иди брать выходной. Там у тебя есть бумажки, ты можешь любой другой день взять выходной. И обязательно прям после сдачи крови.
1: Не уходи, погоди, мне пора. Если вы...
2: Спасибо, Женька. Мы не собирались на следующий. Мы хотели накопить, ну, за 2 года. Это минимум 10 дней. А потом, когда нам скажут, у вас сгорели, каждый год обнуляют. Это сгорают купоны, ваучеры.
1: Идет к финалу игра. В этот раз, а ты все так же молчишь, я говорю.
2: У меня так с депозитной тарой. Иногда, знаешь, такое, ну, думаю, ну ладно, ну чего, но... Дети не хотят сдавать. Им и так деньги сдаются, короче. Приходится самому. Но жаба душит, как-то выбрасывать. Но есть, главное, что есть отдельный склад, где можно это хранить. Сдаю, получаю чек, кладу куда-нибудь. А он очень хорошо сделан, он стирающийся.
3: Да.
2: Он стирающийся, и все.
3: И через пару месяцев его и больше не существует.
2: Не существует, хотя срок годности вроде год. Я еще ни один человек сдавал, наверное, раз 10, еще ни одного человека.

0: Спасибо большое. 2007 год и бумбокс «Вахтер».
1: А есть сатиц кад, курж новел курпс, пирмс егав сав авто? Мэз асам. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
5: Lidl стоит того.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
8: Na SVH Plus.
9: Vladimir Vēl и его друзья.
0: Господи, господи, какая зависть у меня. Сейчас только что родилось. Какая зависть. Олегович прислал фотографию загруженной по самую шляпку машины. Представь себе джипарь, такой, знаешь, такой пустынный Land Rover. Ну, это с такими ящиками. Так,
10: большой такой.
0: А на крыше, ребята, я это вижу по форме. Это мечта моего отрочества. Ну, вернее, последних лет пять, наверное. Мне просто шкреба полторашку платить за палатку, которая раскладывается на крыше твоего автомобиля, если вы понимаете, о чем я.
10: Это очень круто.
0: И, короче, пишет Олег, и шиш вы потом меня найдете. Я на 4 дня поеду-ка с дружбаном, прикинь, в Европу.
10: Вы забудьте про меня.
0: Близкую Европу. Ты как в воду глядел, я уже подготовил диджея Нектара, между прочим. Но, честно говоря, это прям, ну, запредельное счастье.

0: пустынная машина для Париж-Дакара. И сверху вот это вот ящички, отдельные ящички. Не знаю, что там у тебя, но мы тебе желаем, чтобы все прошло как надо. Выдвигаешься ты навстречу, я так понимаю. Ты на юг едешь, да? То есть, понимаете, ближняя Европа. Это у нас Литва, потом Польша идет.
1: Да.
0: Ну, как бы да. Вот.
1: Мы ниже.
0: Ну, где-то 4 часа, 4 дня. Ну, соответственно, можно далеко не уезжать. Да, выехал куда-то за угол уже, считай, хорошо. И зависть двойная. Мы тебе желаем, чтобы вот как планировал, так пошло. Это же надо же. С самого раннего утра, лета 12 июньского утреца у двух из наших сбываются мечты. Почему-то наши. У других. Давай, на 2 дня, то и забудьте про меня. Давай, играем. Заправляемся, погнали. Блин, какое... Черная зависть. Черная зависть.

0: оплачиваю выходных, так? А слово платить. Кстати, спасибо большое за идею. Кто это подкинул? Александра, услышала, что у меня, я посетовал, что ни одного чека после сдачи депозитной карты я так и не смог обналичить по причине того, что краска стирается, и штрих-код не считается, и, соответственно, шиш тебе не...
1: Не только вечно.
0: Ужасно. Слушайте, можно сдавать в определенном большом магазине, у которого есть, большая сетка, на Ри начинается, на Мими кончается. Короче, у них можете вырученные средства сразу направлять на Риме...
1: На карту лояльности.
0: Лояльность.
1: Вот.
0: И там это уже не сотрется.
1: Никак.
0: Не сотрется. Это хорошая тема. Вот, надеюсь, что и все остальные сетки тоже, сделают,
1: Ждем.
0: Конечно, ждем.
1: Это удобно, кстати.
0: Это удобно. И, по крайней мере, хотя, с другой стороны, если не делать, то и платить не надо будет. Смекалочка, по большому счету. Так, дорогие друзья, давайте запчасти. До отпуска Володьке осталось всего 6 минут. Значит, так, давайте быстренько пятничный гимн. Сегодня пятница была.
2: Бог создал ботинки для камешков. Бог создал свитер для катышков. Бог создал молоко для пенки. Бог создал велик и сменку, чтоб хоть раз украли. Бог создал врачей для справок. И только утконоса чисто поржать. Но пятницу Бог создал

0: Спасибо вам огромное за этот прекрасный сезон. Ну, подтверждаю, знаешь, как это самое. Ну, у тебя есть время, да, для того, чтобы работать. Да?
1: Есть.
0: А потом у тебя наступает отпуск. Когда тебе нужно отдыхать? Нужно, очень нужно.
1: Очень нужно. Вот. Необходимо прям.
0: И, соответственно, вот это и называется сезоном. Вот потом отдыхаешь, и начинается что? У тебя снова работа, но с новыми силами. Я очень хочу по вам соскучиться, а удастся мне это, конечно же, вот, потому что время без пульта, без вас, без утреннего.
1: Хотя оно будет очень тяжелым.
0: Олег, будешь наконец-то выспишься. Да нет, дружище, у меня планов громадье, и подъем у меня в 5:30, сбивать я ничего не собираюсь. Я жаворонком когда-то стал, и очень даже и рад этому. Навстречу солнцу, навстречу морю, навстречу прогулкам, спорту и так далее. И все, фрукты, мяско вкусненько, понимаете, все вот это вот. В общем, Диана Соболе править бал будет, я так понимаю, не одна. Санечка, отдохнуть и тебе, дорогой.
1: О, да.
0: Ты тоже заслужил такая серьезная у тебя задача была сдавать экзамены, параллельно еще и работать. Вот, молодец.
1: Да. 3 недели будем отдыхать.
0: Решили, да. Все, пока, ребятушки. Уже в июле встретимся с новыми силами. Хочу, чтобы вы подросли.
1: Yeah.

0: В Риге 11 часов 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Некоторые министры неправильно поняли задачу определения трех приоритетов для работы в течение своего срока полномочий. Это признал в интервью латвийскому радио премьер Андрис Кулбергс. В ДТП, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 5 человек. Компания SpaceX американского мультимиллиардера Илона Маска входит в историю благодаря рекордному выходу на биржу. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Некоторые министры неправильно поняли задачу определения трех приоритетов для работы в течение своего срока полномочий, признал в интервью латвийскому радио премьер Андрис Кулбергс. Вместо трех задач я получил в ответ 17. Считаю непродуктивным объединять столько приоритетов в столь короткий срок, считает премьер. На вопрос о том, почему заседание правительства по приоритетам, установленным министрами, должно быть закрытым, Кулберг заявил, что рабочие вопросы должны просто обсуждаться, и чем менее публично это будет, тем легче двигаться вперед. Мы уже сообщали о том, что сегодня проходит закрытое заседание Кабмина. После его окончания примерно в 12 часов дня планируют объявление для СМИ о принятых на заседании решениях. За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов, связанных с повреждениями от сильного ветра. В основном вызовы были связаны с поваленными на дороге деревьями. Наибольшее количество звонков, 9, поступило в Латгале, 8 в Идзуме, 5 в Земгале, 4 в Риге. Наиболее серьезный ущерб от вчерашней бури был зафиксирован в Бебранском приходе Аугшдаугавской области, где ветер сорвал примерно 2/3 крыши католической церкви Святого Иоанна Крестителя. В свою очередь пассажир Вилсон сообщает, что повреждения от ветра местами затрудняли движение поездов, так как деревья упали и на железнодорожные пути. ДТП, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 5 человек, в том числе один пешеход и 2 велосипедиста. Большинство аварий с пострадавшими произошло в Риге и ее окрестностях. В целом в стране вчера было зарегистрировано 133 аварии. 4 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, еще один за вождение под воздействием наркотиков. В 4 случаях возбуждены уголовные дела, в одном дело о нарушении административных правил. В сфере дорожного движения полиция зафиксировала накануне 402 нарушения, в том числе 158 за превышение скорости. Страховая компания «Балта» в прошлом году выплатила около 70 тысяч евро в качестве компенсации за 162 случая заболеваний, передающихся клещами. Большинство или более 90% этих случаев касались компенсации за болезнь Лайма. Специалисты-энтомологи отмечают, что в Латвии в последние годы значительно увеличилась доля клещей, передающих возбудителя болезни Лайма, бактерию Боррелия. В настоящее время от 50 до 70% клещей могут быть инфицированы этой бактерией, и это один из самых высоких показателей за последние годы. В прошлом году в Латвии клещевым энцефалитом заболели 186 человек, а болезнью Лайма 539. При этом, если от клещевого энцефалита существует прививка, и сейчас еще не поздно ее сделать, то против боррелиоза прививки нет. Поэтому после прогулки на природе рекомендуется тщательно проверять одежду и тело, чтобы вовремя заметить и удалить клещей. К зарубежным новостям. В Самарской области России произошел пожар на нефтехимическом заводе «Тольятти Каучук», утверждают украинские телеграм-каналы и связывают пожар с атакой украинских дронов в ночь на 12 июня. Всего в ночь на 12 июня, отчиталось Минобороны России, над 15 регионами России, в том числе Крымом и акваторией Азовского моря, были сбиты 231 украинский беспилотник. В Нижнекамске, в Татарстане, один из беспилотников попал в многоэтажный дом. Четверых пострадавших доставили в больницы. Украинские источники пишут, что целью удара стал завод «Нижнекамскнефтехим». Официально это не подтверждено. Компания SpaceX американского мультимиллиардера Илона Маска входит в историю благодаря рекордному выходу на биржу. Путем первичного публичного размещения акций компания привлекла 75 миллиардов долларов. Это станет крупнейшим ИПО в истории. Торги стартуют сегодня, 12 июня, на бирже NASDAQ. Начальная оценка стоимости компании составит $1.77 триллиона. Тем самым Маск станет первым человеком с состоянием более $1 триллиона. Это число с 12 нулями, по крайней мере, на бумаге. Согласно поданной в мае 26 года заявке на размещение акции, долгосрочная стратегия SpaceX включает планы по освоению Луны и колонизации Марса. В качестве потенциальных проектов в документе упоминаются добыча полезных ископаемых на астероидах, выработка энергии на спутнике Земли и запуск производства на орбите. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Хаплюс, Полина Кузьмина. Обороты дня, СВ
1: Хаплюс, твоя броня. Всем доброго дня и классного настроения, по идее, какое оно должно быть. И в пятницу, я думаю, что очень даже топчик, как сейчас модно говорить. Ну, хочется пожелать нам всем, чтобы сегодняшний день прошел трудовой вот этой вот части легко и быстро. Решили мы там все важные дела. И впереди уже будет у нас возможность отдохнуть, выспаться, встретиться с друзьями, провести больше времени с родными и близкими. В общем, хочу пожелать всем отличного настроения, конечно же, приятных новостей, поводов для улыбок. У нас сегодня будет много всего интересного в ближайшее время. Ну, для начала, фанаты футбола вот уже спрашивают, а Анатолий Крейпанс правда сегодня будет? Правда будет где-то в 1 часов и 30 минут. Футбольная 10-минутка. А также Светлана Лобода выпустила новый трек, и мы обязательно устроим премьеру здесь у нас в эфире. Ну и вообще, сегодня пятница. Еще раз нас всех поздравляю с этим удивительным днем.
2: СВХ Плюс.

15 июня. Прекрасно. Из Риги в Алматы и обратно в Юрмалу украинская певица Светлана Лобода и одна из главных звезд Казахстана Кайрат Нуртас представили совместную песню «Сен Маникут». Вот утренние наши замечательные ребята ее уже играли. Мне безумно понравилось, поэтому еще раз хотела бы сыграть. А может, кто-то из вас не слышал. В общем, это, я вам хочу рассказать, первый масштабный релиз Лободы на казахском языке, который появился после ее недавнего триумфального визита в Алматы. Поклонники давно просили артистку спеть на казахском, и теперь их желание исполнилось. В центре песни история неразделенной любви, а над правильным произношением Светланы лично работал Кайрат. Одновременно вышел и необычный клип. Почти все фантастические локации в нем созданы с помощью искусственного интеллекта. При этом лица артистов сохранены без цифровых искажений. Кстати, несмотря на разговоры о возможном переезде, Лобода говорит, что ее дом по-прежнему Латвия. Уже этим летом певица выступит в Паланге, а 5 июля даст большой концерт в концертном зале Дзинтри в Юрмале. Ну и мы, конечно, очень надеемся, что Светлана перед концертом придет сюда к нам в прямой эфир радиостанции СВХ+. И я хочу сказать, что, скорее всего, так оно и будет. Супер! Итак, давайте прямо сейчас послушаем новый трек «Сен Маникут», который уже доступен на всех стриминговых площадках. Светлана Лобода и Кайрат Нуртас.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Никуда, никуда.
1: СВХ плюс.
3: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Футбольная 10-минутка на радио СВХ Плюс в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
1: Ну что, дорогие радиослушатели, 11:30, фанаты футбола, мы вас хотим поздравить, и, как мы обещали, Анатолий Крейпанс, спортивный журналист и комментатор напротив меня. Анатолий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Оле-оле. Стартанули?
2: Ну да, стартанули. Вечером, вечером мы с утра стартанули, потому что вторая игра... Южная Корея, Чехия в 5 утра по нашему времени началась. Ну, пока собираешься на работу, второй тайм можно посмотреть одним глазом, да. Но первых две игры, первый гол, первые победители, сборная Мексики на переполненном стадионе Ацтека выиграла у ЮАР, у сборной 2-0. Выиграла по делу, в принципе, могла уже в первом тайме много что решить. Мексика уже на 9-й минуте. Киньонес первый гол забил, немножко хромала реализация у них. Хименес забил наконец-то свой первый гол на чемпионатах мира. Он ни разу не забивал, по-моему, у него это как минимум третий турнир. Там много разных вещей про него. У него в марте отец умер, который очень ждал, когда наконец-то он забьет первый гол на чемпионате мира, но, к сожалению, не дождался, поэтому такие эмоции у Хименеса были после второго забитого мяча и 2-0. Эта игра вошла в историю дважды. Во-первых, Мексика впервые выигрывает матч открытия. Восьмой раз Мексика играет игру открытия. Третий раз, в том числе, на своем поле, будучи хозяйкой чемпионата мира. Но на этот раз одной из трех хозяев. И впервые только наконец-то сейчас выиграла. Да. Второе. Три удаления в этой игре. Три красных карточки в предыдущих двух чемпионатах мира за 64 игры в одном и в другом. Вместе было по 4 удаления. Тут в первой же игре. Это рекорд. В первой игре никогда 3 удаления не было. Да. Возможно, там немножко переусердствовал бразильский судья, особенно с последним удалением. Но это, опять же, спорные моменты. Они всегда присутствуют не только в футболе, потому что нарушение как нарушение, желтое, это понятно. Была бы она вторая, да, была бы красная, но тут немножко, конечно, как-то, не знаю, об этом прежнему спорят, я думаю, будут еще говорить. Что касается утренней игры по нашему времени, то я считаю, что сборная

0: забили. Второй мяч 2-1 они выиграли, начали чемпионат с победы. Ну, не знаю, вот судя по тому обзору, мне кажется, что было закономерно. Но сегодня вечером играет. Сегодня вечером, завтра утром два следующих хозяева. Канада, Босния и Херцеговина. У Канады не сыграет Алфонсо Дэвис, один из их лидеров, игрок Мюнхенского клуба «Байерн», чемпион Германии. Ну, насчет боснийцев, по-моему, Джеков в составе, лучший бомбардир. Ну и в 4 утра сборная США с командой Парагвая сыграют. Тоже должна быть хорошая игра. Команды примерно, ну, отличительного, ну, разного стиля игры. У американцев, конечно, больше известных игроков в Европе, того же Пулисича достаточно назвать, но в Парагвае тоже есть что выставить. Так что будет интересно. Так что 2 из 104 игр сыграли команда. Что впервые такое количество игр, впервые столько много команд. Впервые такой длинный чемпионат. Впервые 1/16 финала. Две лучших команды из каждой группы выходят. И 8 из 12 лучших третьих мест. Так что там будет составляться отдельная таблица для третьих мест. Ну, коллеги посчитали, что при удачном раскладе можно пройти в 1/16 финала даже с 3 очками и с отрицательной разницей мячей. Даже такой вариант присутствует. Но на это полагаться не стоит. Лучше набрать там 4-5 очков уже. Это с гарантией. Ты проходишь в 1/16 финала. Останутся 32 лучшие команды. Так что для того, чтобы команды, которые дойдут до полуфинала, ну, они сыграют на одну игру больше, как на предыдущих чемпионатах. 8 игр сыграют. Ну, на чемпионате мира, в отличие от Европы, играют за 3-е место тоже. Так что полуфиналисты наверняка сыграют 8-ю игру. Только, конечно, или за золото, или за бронзу. Ну, примерно так, да. Первый день. Так что прогнозов, конечно, хватает. Прогнозов много.
1: Вот как раз-таки уже спрашивают про прогнозы. Кто главный фаворит на победу?
0: Все называют большую семерку. Понятно. Бразилия, Аргентина, Испания, Франция, Англия. Ну, можно Португалию еще туда добавить. Ну, хотя посмотрим. Ну, я не знаю. До сих пор лишь одна европейская команда стала чемпионом мира в Южной Америке, когда проходил чемпионат. Ну, тут, правда, не совсем Южная Америка, тут США, Канада и Мексика. Сборная Германии в 2014 году выиграла титул. Но еще интересно то, что начиная с 1930 года, когда состоялся первый чемпионат мира, чемпионом не стала ни одна команда с главным тренером-иностранцем. Ни одна. Из фаворитов иностранца у нас 2. Томас Тухель, немец, главный тренер сборной Англии, и Карло Анчелотти, он же Карлетто, главный тренер сборной Бразилии. Ну что? Может быть, кто-то из них станет первым. Да, да, да. Могут. Ну, кстати, англичане свой единственный титул выиграли ровно 60 лет назад, в 1966 году, у себя дома в Лондоне. И как раз со сборной Германии они тогда играли в финале. Так что интересно будет. Ну, прогнозы, ну, можно посмотреть, ну, на кого ставят. Ну, Испания, Франция, конечно, нынешний чемпион Аргентина. Ну, есть еще одна интересная закономерность, что тоже коллеги посчитали. Можно этому всему верить, можно нет. Но начиная с 90-х, в каждом десятилетии второй чемпионат мира выигрывает команда, которая выигрывает свой 4-й титул. В 94-м году это была Бразилия. В 2006 году это была Италия. Потом это была Германия в 2014. Сейчас из фаворитов у кого 3 титула? У Аргентины. Пора им выигрывать 4-й титул. Второй чемпионат мира в этом десятилетии. Ну, можно над этим, конечно, посмеяться. Но Аргентина состав прекрасный, конечно. Не только

0: потому что там Лионел Месси, там и Алваро, и... Ну, там достаточно. Эмилиано Мартинес, и Мартинес нападающий. Там есть кому забивать, есть кому защищаться и так далее. Но Бразилия традиционно самая титулованная команда, пятикратный чемпион мира. Сборную Германии упоминают довольно редко. В принципе, команда, которая в предыдущие два турнира не вышла из-под группы, что уже само собой сенсация. Ну, на этот раз они должны выбраться из группы. Ну, посмотрим.
1: Ну, посмотрим,
0: У них там Кюрасао, команда, которая впервые, вообще самая маленькая страна за всю историю, которая попала в финальную часть.
1: Да?
0: Да, но опять же, у Кюрасао 12 игроков играют в голландских клубах, и 22 из 26 играют в Европе. Ну, так что, ну, плюс, конечно, Кот-д'Ивуар, который имеет, опять, очень сильную команду, ну, и Эквадор, который, по-моему, может обыграть любого. Будет интересно.
1: Все только начинается.
0: Конечно,
1: да.
0: Конечно.
1: Поэтому мы будем следить вплоть до 19 июля за главным первенством.
0: Да, да. Но это главное спортивное событие лета.
1: Конечно.
0: Это наверняка то, что будет побит рекорд по общей посещаемости. Это понятно, потому что столько много игр никогда не было. Ну, какие еще рекорды будут побиты? Я думаю, что будет новый рекордсмен. Мирослав Клозе имеет 16 забитых мячей за историю чемпионатов мира. У Криштиану Рональду 13. А нет, у Месси, по-моему, 13. Да, и у Мбаппе 12. Но я думаю, что они оба обойдут Клозе. Кто первый это сделает, кто будет новым рекордсменом по забитым мячам, ну... Подождем.
1: Подождем. Спасибо огромное, Анатолий. Мы тогда вас будем очень ждать во вторник, на будущей неделе. Там уже сыграется побольше.
0: Ой, там будет, вот кроме тех игр, что я сейчас вам две назвал, еще одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14 игр, как минимум. Я тут по времени не смотрел, потому что что-то закончится во вторник с утра уже, а что-то будет во вторник вечером.
1: Ну, впереди выходные, можно будет себе позволить и ночью посмотреть футбол. Спасибо большое вам, Анатолий. Прекрасного дня. И ждем вас во вторник. Это была спортивная 10-минутка вместе с Анатолием Крейпансом.
2: Это была футбольная 10-минутка на радио СВХ+. В сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: солнышко в ближайшие дни не часто будет нас радовать, а в Латвии сохранится и будет преобладать дождливая погода. Настоящей летней жары тоже пока не ожидается. Завтра в субботу на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет выглядывать солнце, но тем не менее образуются дождевые облака, местами, возможно, грозовые ливни. В выходные на большей части территории Латвии ожидаются дожди, местами, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер будет слабым или умеренным южного и западного направления. Во время грозы порывистый. Температура воздуха ночами плюс 7, плюс 12. Днем выходные плюс 14, плюс 19. В первой половине следующей недели под влиянием циклонов небо по-прежнему будет облачным. Часто ожидаются дожди. Ну и впереди же у нас длинные затяжные выходные. И вот во второй половине недели температура должна повыситься. И согласно текущему прогнозу Global Forecast System, перед праздником Лига в Латвию может прийти жара до плюс 30 градусов. Однако во время самих праздников снова ожидается более прохладная погода.
1: В эфире СВК Плюс, Полина Кузьмина.

0: cik lielas? Visas lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio Optika.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
2: Субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
1: Lidl стоит того.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
5: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: радио. СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: В Латвии сегодня днем сохранится пасмурная погода с редкими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, дует слабый западный ветер. Температура воздуха сегодня днем не превысит 15-19 градусов тепла. Венспилс и Лепая сегодня максимум 17 градусов, Даугавпилс и Резекне лишь 16. В Риге облачная с прояснениями погода, без осадков и до 19 тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риге 12 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Компания «Латвия Свалцели» в преддверии выходных напоминает, что на 63 участках государственных дорог продолжаются строительные работы. Страховая компания «Балта» в прошлом году выплатила около 70 тысяч евро в качестве компенсации за 162 случая заболеваний, передающихся клещами. Накануне Всемирного дня доноров крови, который отмечается 14 июня, Государственный центр доноров призывает жителей сдавать кровь. Ее запасы находятся на критическом уровне. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов, связанных с повреждениями от сильного ветра. В основном спасателям пришлось убирать с дорог поваленные деревья. Наиболее серьезный ущерб от вчерашней бури был зафиксирован в Бебранском приходе Аугждавговского края, где ветер сорвал часть крыши местной католической церкви. В 133 ДТП, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 5 человек, в том числе один пешеход и 2 велосипедиста. Большинство аварий с пострадавшими произошло в Риге и ее окрестностях. 4 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде. Еще один под воздействием наркотиков. В 4 случаях возбуждено уголовные дела. В целом сотрудники госполиции зафиксировали вчера 402 нарушения. 158 из них связаны с превышением скорости. Госкомпания «Латвия Свалцели» в преддверии выходных напоминает, что на 63 участках государственных дорог продолжаются строительные работы, в том числе на 10 участках главных дорог, 13 региональных и 25 участках дорог местного значения, а также на 7 мостах и путепроводах. Все действующие ограничения, связанные с ремонтными работами на дорогах, опубликованы на карте на сайте lvcl.lv. В прошлом году страховая компания «Балта» выплатила около 70 тысяч евро в качестве компенсации за 162 случая заболеваний, передающихся клещами. Большинство или более 90% этих случаев касались компенсации за болезнь Лайма. Специалисты-энтомологи отмечают, что в Латвии в последние годы значительно увеличилась доля клещей, передающих возбудителя болезни Лайма, бактерию Боррелия. В настоящее время этой бактерии могут быть инфицированы от 50 до 70% клещей, и это один из самых высоких показателей за последние годы. В прошлом году в Латвии клещевым энцефалитом заболели 186 человек, а болезнью Лайма – 539. При этом, если от клещевого энцефалита существует прививка, и сейчас еще не поздно ее сделать, то против боррелиоза прививки нет. Поэтому после прогулки на природе рекомендуется тщательно проверять одежду и тело, чтобы вовремя заметить и удалить клещей. Накануне Всемирного дня доноров крови, который отмечается 14 июня, Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь. Ее запасы находятся на очень низком уровне. По сравнению с прошлым годом, в этом году зарегистрировано примерно на 2500 доз крови меньше. Доноров ждут в постоянных пунктах сдачи крови. Помимо этого, чтобы сделать сдачу крови максимально доступной, Госцентр доноров крови организует выездные донорские акции в различных местах страны. Жителей призывают следить за графиком выездов на сайте центра и в социальных сетях. Компания пассажиру «Вилсенс», работающая под брендом «Вивия», в ночь на 14 июня организует дополнительный рейс электропоезда из Саласпилса в Ригу. Для того, чтобы посетители праздника Саласпилского края могли вернуться в Ригу после мероприятий. Поезд отправится из Саласпилса в 0 часов 5 минут и прибудет в Ригу в 0:30. В этом году Саласпилс отмечает свое 840-летие, предлагает жителям и гостям региона обширную развлекательную программу на протяжении всей этой недели. Кульминацией торжеств станет завтра. Завтрашний день, 13 июня, когда в Латвийском национальном ботаническом саду пройдут забеги на различные дистанции, а вечером состоится грандиозный концерт. По прогнозам синоптиков, в Латвии в ближайшие выходные сохранится дождливая погода. Местами возможны грозы, жары не ожидается. Температура воздуха днем не поднимется выше плюс 20. В первой половине следующей недели под влиянием нового циклона небо по-прежнему будет затянуто облаками. Часто ожидаются дожди. И температура также не превысит плюс 20. А вот с середины следующей недели осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Перед Лигой ожидается жара до плюс 30 градусов. Впрочем, во время самих праздничных выходных вновь может вернуться более прохладная погода. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
1: СВХ плюс.
5: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Всем привет, 12 часов и 10 минут, 12 июня на календаре, и сегодня пятница. К слову, ученые уже давно заметили, пятница действительно делает людей счастливее. Согласно исследованиям психологов и специалистов по рынку труда, именно в пятницу большинство людей оценивают свое настроение выше, чем в любой другой рабочий день недели. Причем дело не только в предстоящих выходных. Исследователи выяснили, что по пятницам люди чаще улыбаются, легче переносят рабочие задачи и даже более охотно помогают коллегам. Это связано с так называемым эффектом ожидания. Мозг получает удовольствие не только от самого отдыха, но и от предвкушения приятных событий, которые, вероятно, вы уже запланировали на предстоящие выходные. Интересно, что уровень стресса начинает снижаться еще в первой половине дня, вот если говорить про пятницу, даже если объем работы остается прежним. А вот самым сложным днем недели многие исследования называют вторник. Энергия после выходных уже закончилась, а до следующих еще далеко. Так что, дорогие радиослушатели, если вам сегодня кажется, что мир стал чуточку добрее, светлее, вы улыбаетесь, все объяснимо. Сегодня пятница.
0: СВК Плюс.

0: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: центре.
1: Если чё, я пах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Коянюс.
3: Янюс, Янюс.
4: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
5: СВХ плюс.
6: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: здравствуй, Петя. 12:20. Всем отличного настроения. Особенно, конечно, радуются фанаты футбола. Хотя, может, и нет. Я не исключаю, если вы смотрели матч в 4 утра, то, может, и не выспались. Но, тем не менее, все только началось. И мы тоже будем следить за главным масштабным турниром США, Канада и Мексика. Сразу три страны. И принимают не 32, а сразу 48 сборных. Болельщиков ждут рекордные 104 матча. Уже некоторые состоялись. Но сейчас интересная новость касается не только футбола. Дело в том, что сервис Airbnb решил помочь фанатам попасть на игры необычным способом. В некоторых городах, организаторах можно забронировать жилье и получить билеты на матчи совершенно бесплатно. Узнать такие предложения просто. Они отмечены специальным значком футбольного мяча. Программа действует в 16 городах турнира от Нью-Йорка и Лос-Анджелеса до Мехико, Ванкувера и Сиэтла. Причем среди доступных матчей есть не только игры группового этапа, но и встречи плей-офф, полуфиналы и даже финал чемпионата мира. Представляете? Кстати, билетов уже вызвало немало споров. Все дело в системе динамического ценообразования. Чем выше спрос, тем дороже становятся места на стадионе. А если самые доступные билеты на матчи группового этапа стартовали примерно от 60 долларов, то цена на финал может достигать более 4000 долларов. Поэтому бесплатный билет вместе с проживанием для многих болельщиков может стать настоящим футбольным джекпотом. А я напомню, что сегодня у нас уже произошла приятная встреча в эфире с Анатолием Крейпансом. С сегодняшнего дня в эфире радиостанции СВХ плюс футбольная 10-минутка. Напомню, что до 19 июля мы будем вместе со всем футбольным миром следить за главным турниром планеты. И вот по вторникам и пятницам около 11:30 спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс нам будет рассказывать о самых важных событиях чемпионата. Не пропустите.
1: СВХ плюс.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет и отличного настроения. Сейчас у нас дорожная информация водителям на заметку. В Латвии активно продолжается сезон дорожных ремонтов. И сейчас работы ведутся сразу на 63 участках госдорог. Поэтому перед дальней поездкой стоит заранее проверить маршрут. Один из самых масштабных, центр работ, они проходят на региональной трассе Цесис Веспе-Балга-Мадуана. Здесь обновляют покрытие на участке протяженностью около 25 километров. От Веспе-Балги до Мадуана на дороге действуют два участка со светофорным регулированием и ограничение скорости там до 50-70 километров в час. Из-за этого время проезда может увеличиться примерно до 45 минут. Там в ходе ремонта дорожники не только укладывают новый асфальт, но и приводят в порядок водопропускные трубы, канавы, дорожные знаки, защитные барьеры, автобусные остановки и подъездные пути. Часть работ планируется завершить уже в июле, ну а полностью объект должен быть готов осенью. Серьезные ограничения движения также действуют на Даугавпилском шоссе, на объездной дороге Даугавпилса возле Лудзе, а также на нескольких региональных трассах в Курземе, Видземе и Земгале. На некоторых участках время проезда ремонтной зоны достигает 40-55 минут. Так что, уважаемые водители, если вы собираетесь в дорогу на выходных, лучше заложить дополнительное время на путь. Будьте внимательны и аккуратны. Я так хотела тепла, я так хотела любви, я днем и ночью повторяю.
2: СВХ Плюс.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
1: Skaistu.
0: Gaumīgu.
1: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: 8 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетсервис».
0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук... Когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
5: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59.
6: Lidl стоит того.
8: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: в Англию. История, которая одновременно звучит как курьез, но также и как напоминание о безопасности воды. На пляже Бамбург мужчина спокойно отдыхал со своей собакой, овчаркой по кличке Брюс. Но внезапно сильный порыв ветра поднял надувной каяк, и питомца буквально унесло в открытое море. Хозяин пытался догнать собаку, но все безуспешно и, конечно, сразу обратился в береговую охрану. К поискам подключили даже туристическую лодку, которая в тот момент находилась неподалеку. Экипаж позже признался, найти маленький каяк в открытой воде было почти невозможно, как иголку в стоге сена. Но чудо все-таки произошло. Судно заметил дрейфующий каяк, а один из спасателей даже оказался в воде, чтобы аккуратно достать испуганного пса. Он достал его, но овчарка выскользнула, однако снова быстро была спасена. В итоге вот эта собака Брюс оказался в безопасности. Здесь вот на фотографии он завернутый в полотенце, вот уже радостно виляет хвостиком на борту лодки. Хозяин позже признался, что не представлял, как бы пережил потерю любимца, если бы все закончилось иначе. Но это даже представлять не хочется. В общем, эта история со счастливым финалом, это прекрасно, но еще раз напоминает, дорогие слушатели, у воды, особенно ветреную погоду, важно быть предельно внимательными. Надувные предметы, лодки, даже игрушки могут быстро унести течением или ветром, и ситуация из безобидной игры может превратиться в настоящую спасательную операцию. Берегите себя, берегите своих питомцев, и пусть отдых у воды, а летом мы часто отдыхаем у воды, всегда будет только радостным.
1: СВХ+.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Kasinu Kai. Выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Kasinu Kai. Предложение действует в магазинах Kasinu Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: А есть сатиц скандал, курш новал курупс, пирмс егав сам авто. Мы засам. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Твои лучшие помощники от Parkside. В магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
5: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: 55 минут. Всем классного летнего настроения. Лето продолжается. Вот и представляете, в Италии разгорелся неожиданный скандал вокруг одного из самых красивых пляжей Средиземноморья на Сардинии. На знаменитом пляже Пунта Маленсис Бич власти ввели необычные правила для отдыхающих. Теперь туристам в возрасте от 10 до 65 лет запрещено использовать пляжные зонтики, шатры, тенты и вообще любые подобные средства защиты от солнца. Исключение сделали только для детей младше 10 лет и людей старше 65. Им разрешили один зонтик на семью. Причина таких строгих мер – защита природы. Пляж находится в особо охраняемой зоне рядом с городом Велосимиус. И после крупного пожара летом в прошлом году, 2025, он уничтожил десятки гектаров растительности, власти решили максимально снизить нагрузку на экосистему. Но это еще не все. Теперь вход на пляж ограничен по количеству людей и возможен только по предварительному бронированию. Даже за вход нужно заплатить около 10 евро с человека. В общем, идешь с семьей, там пятеро человек, уже 50 евриков, пожалуйста, в казну. Ну, несмотря на то, что, кстати, место вообще-то это остается общественным. Решение уже вызвало жаркие споры в Италии. Одни считают, что это необходимая мера для спасения природы, а другие, что отдых на пляже превращается в такую строгую систему правил и ограничений, и тут уже не до отдыха, так скажем. Вот такая необычная история с одного из самых живописных уголков Сардинии, где теперь вот даже зонтик стал предметом обсуждения. Что еще происходит в нашей стране и в мире, совсем скоро расскажет Владимир Новодворский. А мы с вами встретимся после новостей.
1: СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето на плюс.

0: Сегодня в Латвии сохранится пасмурная погода с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит плюс 15, плюс 19 градусов. В Вентспилсе Лепе 17, в Даугавпилсе Резекне только 16, в Риге облачно с прояснениями без осадков и до 19 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Министры сегодня определят приоритеты своей работы. Медведи в Латвии теперь живут, и с этим придется считаться. Ушел из жизни актер Павел Буткевич. В Риге час дня новости на СВХ+. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, признал премьер-министр Андрис Кулбергс. Вместо трех задач я получил список из 17, и это непродуктивно. За столь короткое время объединить в одном списке такое количество приоритетов невозможно, сказал Кулбергс. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об эмиграции. На границе будет введен скрининг граждан третьих стран и более широко будут использоваться биометрические данные. Одновременно уточнен порядок выдачи виз и видов на жительство и расширено основание для отказа выдачи и аннулирования документов, если установлена угроза общественному порядку или безопасности. В законе закреплена система интеграционных требований, включая требования программы ранней интеграции и знания государственного языка. Усилен контроль за трудоустройством и обучением граждан третьих стран, а также повышена ответственность работодателей и образовательных учреждений. Рижский районный суд оставил без изменений штраф в размере 10 тысяч евро, который наложил Центр защиты прав потребителей на оператора проката электровелосипедов Ride Mobility за отказ приостановить услуги после гибели двух девочек на скутере на железнодорожном переезде в Иманте. Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение 10 рабочих дней. За прошедшее с момента аварии время компания внедрила меры безопасности, в том числе систему проверки личности и возраста пользователей, которая была согласована с Центром по правам потребителей. В Латвии растет популяция медведей, и в этом году несколько животных уже были замечены вблизи жилья людей. В прошлом году на территории страны находилось как минимум 190 медведей, сообщают Делфи. Раньше медведи в Латвию только забредали, теперь они здесь плодятся, говорит директор департамента охраны природы Гита Строде. Люди разделились на два враждующих лагеря. Одни считают, что с медведями нужно уметь уживаться, другие требуют ограничить их численность. На портале Manobals.lv поданы две инициативы, одна за, другая против разрешения охоты на медведей. Правда, ни одна из них пока не набрала 10 тысяч голосов, что позволило бы передать их на рассмотрение в Сейм. В возрасте 85 лет скончался актер Паулс Буткевич, звезда легендарного латвийского фильма «Дышите глубже». Латвийские зрители будут помнить его и по фильмам Алоиза Бренча «Подарки по телефону» и «Долгая дорога в дюнах», а также по фильму Яниса Стрейча «Незаконченный ужин». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Да, мы на позитиве, это точно. 13:07, он даже кипит этот позитив, потому что пятница сегодня, тот самый день, когда даже воздух кажется легче, а мысли уже немного о выходных. У нас позади рабочая неделя, впереди время для отдыха, встреч, прогулок и, конечно же, радости всяких разных, на которые обычно не хватает времени. 25-45-25-25, скоро вам понадобится этот контакт для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, если вы, конечно, хотите попасть в финал розыгрыша, который тоже сегодня произойдет, и выиграть билеты на концерт группы Нэнси. Но пока давайте я посмотрю, что вы прислали. Здесь Ирина передает всем пламенный привет и поздравляет с пятницей. Любовь прислала очень красивую картинку. Мак, яркий цветок. Пусть на душе будет светло, солнечно, а в сердце живут счастье и любовь. Спасибо вам большое, любовь, за любовь. И Леонид пишет: добрый день, удачного эфира. Спасибо большое. Как по мне, погода сейчас просто отвратительная у нас в Литве. А это Леонид из Литвы пишет: то холодно, то дождь, то внезапно выглянет солнце, а потом снова становится жарко, никак не может определиться. Ну, видимо, литовское лето очень похоже на латвийское лето. Действительно, в предстоящем дни будет пасмурно и дождливо, потом чуть потеплеет, на Лига может быть чуть ли не там плюс 30, но с более детальным прогнозом погоды мы также познакомимся немного позже. А пока главное — всем солнечного настроения.
0: СВХ Плюс.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Divas izdarīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksimā.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Только три дня. С 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
9: Žāvāšanās ir lipīga.
10: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Lidl предлагает Витазия неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое моча 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, 13 часов и 23 минуты. Хочу напомнить, что легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию с большим летним концертом уже 19 августа в Юрмале в концертном зале «Дзинтари». Выступит перед зрителями в программе главные хиты, новинки и, конечно же, обновленное шоу с такой усиленной атмосферой света и энергии. Живой звук. В общем, это будет вечер ностальгии, эмоций, живого общения с публикой. И концерт, который обещает стать одним из самых заметных событий лета, 19 августа, Юрмала, Дзинтари. И на этой неделе я предлагала вам участвовать для того, чтобы попасть в финал, который, собственно, сегодня совсем скоро и произойдет. Каждый день я зашифровывала известные песни Нэнси всего двумя фразами. Ваша задача угадать, что это за песня, и среди всех правильных ответов. И сегодня мы тоже выберем одного финалиста. И сегодня, в пятницу, 12 июня, среди всех финалистов недели разыграем главный приз. Это билеты на концерт. Итак, сегодня 12 июня, пятница. Внимание, задание на сегодня. Какая песня группы «Нэнси» зашифрована? Девушка осталась одна после расставания, и природа вокруг будто отражает ее грусть и слезы. Она ждет возвращения любимого, а все вокруг словно плачет вместе с ней. Пишите свои ответы прямо сейчас на номер 25452525. Время пошло, и совсем скоро я объявлю правильный ответ и выберу еще одного финалиста, который или которая присоединится к Сергею, Аните, Марго и Ольге. Желаю удачи.
3: Слышишь, комара?
4: Нет.
3: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
5: Лето на плюсе.
6: СВХ плюс.

Ты, ну что, дорогие Нэнси Любы, кто обожает Анатолия Бондаренко и группу Нэнси, пришел тот самый момент, когда я определю пятого финалиста, и уже совсем скоро мы объявим человека, имя человека, кто вообще выиграет билеты. Напомню, что на протяжении всей недели мы предлагали вам участвовать, и, может быть, именно вам достанутся два билета на концерт Нэнси 19 августа в Юрмале, в концертном зале «Дзинтри». Придете такие красивые и будете петь песни группы Нэнси. На протяжении всей этой недели я загадывала известные композиции Нэнси, всего двумя фразами зашифровывала, и ваша задача была угадать, что это за песня. В понедельник у нас был «Черный кадиллак», во вторник «Чистый лист», в среду «Отель», вчера «Дым сигарет с ментолом», ну а сегодня правильный ответ – это «Горько плакала Ива». Огромное спасибо всем, кто прислал верный ответ. Таковых много, но было также много неверных ответов. И сегодня я решила сделать следующим образом. Не тут генератор случайных чисел запускать, а вот человек, кто первый дал правильный ответ, кто прислал, это Алена. Алена, вам аплодисменты. Аленушка, вот, я вписываю ваше имя сюда, приписываю к Ольге, к Марго, к Анете и к Сергею. И давайте сделаем сейчас музыкальную паузу, после чего я подготовлюсь. Здесь я смотрю, у нас, да, у нас есть специальная система.

0: тот самый яркий, ярчайший момент этой недели. Разыграю два билета на концерт, который произойдет 19 августа в зале Дзинтри, группа Нэнси. На протяжении недели я зашифровывала известные песни коллектива всего двумя фразами. И вот они, финалисты: Сергей, Анята, Марго, Ольга и Алена. Итак, у меня здесь есть такой кубок. Кубок, большой кубок. Кто смотрит видеотрансляцию, видите, какой у меня большой кубок. Ну и, соответственно, там внутри вот я уже шарики такие. На каждом циферка от 1 до 5. Соответственно, Сергей 1, Анята 2, Марго 3, Ольга 4, Алена 5. Так, ну и я сейчас вообще не подсматриваю ничего, все по-честному. Вытаскиваю шарик. С номером 1. Вот, на камеру. С номером 1. Итак, два билета на концерт группы Нэнси выигрывает Сергей, получается, да? Выигрывает Сергей. Я сейчас попробую, кстати, набрать Сергея. Но в любом случае Сергей выиграл. Но, может быть, он сможет поднять трубочку. Я его тогда в эфире прямо поздравлю. Звоним ему по WhatsApp. Ну, так, Сережу поздравим. То, что он идет на концерт. Было бы хорошо, если бы поднял трубку. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, это Сергей разговаривает?
1: Или да, Карлсон? Да, слушал радио.
0: Или Карлсон, который живет на крыше, который основал
1: отель. Который живет на крыше, да.
0: Хорошо. Сереж, ну я вас поздравляю, вы у нас выиграли. Да. Так что вот учите наизусть все песни группы Нэнси. Я уверена, что вам понравится концерт. Поздравляю вас.
1: Да, да, спасибо
0: с
1: большое.
0: С кем пойдете?
1: Спасибо. Очень рад.
0: С кем пойдете?
1: А вот еще не знаю, еще не придумал.
0: Правильно. Ну, есть пока время подумать до 19 августа.
1: Да, да.
0: Поздравляем вас, Сергей, пришлю вам билеты сейчас на WhatsApp. Спасибо за участие. И благодарю, конечно же, всех наших радиослушателей за активность. Было очень приятно с вами проводить вместе время.
2: СВХ+.

15 минут. Всем отличного настроения. Сегодня пятница. Впереди выходные дни. Ну и следующую недельку поработаем. А дальше что у нас в календаре? А дальше у нас в календаре целых 5 выходных подряд. Это прекрасно. Наверняка вы уже строите планы на Лигу. А что там с погодой? С погодой, вот что пишут Global Forecast System, якобы перед праздником Лига в Латвию может прийти жара до плюс 30 градусов, однако во время самих праздников снова ожидается более прохладная погода. Ну и если заглянуть в уикенд, то, увы, в ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и настоящей летней жары не ожидается. Вот в субботу, что в субботу? В субботу продолжительные дожди, солнышко будет немножко выглядывать, но так себе. Образуются дождевые облака, грозовые ливни. В общем, выходные на большей части территории Латвии ожидаются дожди, местами возможны грозы, сильные ливни. Дальше продолжать. Пожалуйста, ветер, правда, не порывистый, а слабый, умеренный. Хотя нет, что я вас обманываю, во время грозы станет порывистым, и температура воздуха в ближайшие дни ночью. А, ну так тоже можно, в принципе, сказать, правильно? Дни, да. Составит плюс 7, плюс 12, а днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 19 градусов.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью на востоке будут затяжные дожди, на западе небо прояснится, температура воздуха от плюс 9 до плюс 12. Завтра днем дожди на большей территории, начиная со второй половины дня. Температура воздуха от плюс 15 до 20 в Лепе и Венспилсе до плюс 16. В Резекне и Даугавпилсе дожди плюс 18. В Риге к вечеру дождь и до плюс 20 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Министры будут отчитываться в правительстве ежемесячно. Новый закон об иммиграции вводит обязательную раннюю интеграцию. На открытии чемпионата мира по футболу выступила Шакира, но говорят, что это была не она. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министры будут отчитываться за свою работу по выполнению определенных ими самими приоритетов как минимум раз в месяц, заявил сегодня после закрытого заседания Кабинета министров премьер Андрис Кулбергс. Именно на этом заседании эти приоритеты и были закреплены. При выполнении поставленных задач важно, чтобы это не отразилось негативно на состоянии государственного бюджета, отметил премьер. Премьер также заявил сегодня, что дело о государственной поддержке лесопромышленников бросает тень на партнера по коалиции «Союз зеленых и крестьян», и он хотел бы ввести за правило, чтобы поддержка со стороны государства предпринимателям была справедливой и на равных условиях для всех, чтобы не было всех этих VIP-клубов. Как сообщалось, Госконтроль провел ревизию по так называемому скандалу лесопромышленников, а Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против 10 человек, включая бывшего министра земледелия Арманса Краузе и бывшего директора государственной канцелярии Райвиса Кронбергса. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции. На границе будет введен скрининг граждан третьих стран и более широко использоваться биометрические данные. Одновременно уточнен порядок выдачи виз и видов на жительство и расширены основания для отказа в выдаче и аннулирования документов, если установлена угроза общественному порядку или безопасности. В законе закреплена система интеграционных требований, включая требования программы ранней интеграции и знания государственного языка. Усилен контроль за трудоустройством и обучением граждан третьих стран, а также повышена ответственность работодателей и образовательных учреждений. В возрасте 85 лет скончался актер Паулс Буткевич, звезда легендарного латвийского фильма «Дышите глубже». Латвийские зрители будут помнить его также по фильмам Алоиза Бренча «Подарки по телефону», «Долгая дорога в дюнах», а также по фильму Яниса Стрейча «Незаконченный ужас». Незаконченный ужин, простите. Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур-несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, преимущественно из Нового Единства и Прогрессивных. Против выступили 27 депутатов. Еще 16 воздержались, в результате чего инициатива была отклонена. Авторы инициативы в качестве минимального стандарта благополучия при производстве яиц, содержания птицы в птичниках или других бесклеточных системах. На вчерашней церемонии открытия певица Шакира исполнила официальный гимн чемпионата мира по футболу, песню «Дай, дай». Для певицы это уже четвертое появление на чемпионатах мира по футболу, но не все уверены в том, что на этот раз это была она. В соцсетях завирусилась теория, что вместо Шакиры выступала дублерша. Аргументы: слишком большие солнечные очки, отличающиеся от обычного оттенок волос, подозрительно высокий рост. Да и вообще выглядела она как-то немного иначе. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА, Дамбе 3А, ВВВ, ПТА, ЛВ.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 14 часов и 10 минут. Всем привет, всем прекрасного настроения. Сегодня пятница. И еще хочу вот поиграть с вами. Да, почему нет? Тем более, что у меня есть 2 билета в кино. У вас есть шанс выиграть билеты на одну из самых обсуждаемых биографических драм. Фильм «Мать», также известный как «Тереза». Картина была представлена на Венецианском кинофестивале. И главную роль исполнила Нумера Апос, известная по фильму «Девушка». «Девушка с татуировкой дракона». Фильм рассказывает не всю жизнь матери Терезы. Ключевой момент – всего 7 дней в 1948 году в Калькутте, когда она принимает решение оставить монастырь и начать путь, который приведет к созданию ордена миссионера Милосердия. Сейчас у вас есть возможность выиграть билеты, увидеть эту историю на большом экране. Очень понравилась она критикам. Ну и кто любит такой жанр, я уверена, что получит удовольствие. И давайте вот поговорим сегодня о хорошем. Захотелось добра запустить побольше в эфирные волны. Напишите, пожалуйста, на номер 2545-2525, что хорошего вы сделали на этой неделе. О чем можно рассказать без скромности, не скромничайте. Вот. Может быть, вы кому-то помогли, сделали добрый поступок. И ваши истории, ваше сообщение обязательно зачитаю в эфире. А также у вас есть шанс выиграть билеты. Пишите, что хорошего вы сделали на этой неделе, о чем можно рассказать без скромности. 25 45 25 25.

0: Хит номер один радиостанции СВХ плюс Шаде by India Мод. И там еще кто? ХЧО. Ну, об этом лучше знает ведущий программы ТОП-20 Эдгар Сторм. Сегодня пятница и в 19 часов. В 19 часов свежая двадцатка вновь выйдет в эфир. Сможет ли сохранить лидерство песня «Шаде» или нет, узнаем сегодня вечером. Так, 14 часов и 22 минуты. Всем отличного настроения. И я в рамках этого часа разыгрываю два билета на очень хороший фильм, драма о матери Терезе. Желаю вам успехов для того, чтобы вы выиграли. Каким образом это можно сделать? Напишите нам на номер 25-45-25-25. Что такого хорошего вы сделали на этой неделе, о чем можно рассказать без скромности? Давайте пробежимся по вашим сообщениям. На этой неделе я еще никого не покусала. Сама доброта. Тата пишет, я каждый день делаю добрые дела. Вчера бабушке помогла перейти дорогу. Сегодня женщине по лестнице на центральный вокзал подняться. Спасибо большое. Так, Ирина пишет, я прогнала кучу подростков-тиктокеров с крыши высотного здания, где они снимали свои видео. Дети, включите голову, это же крайне опасно. Забудьте дорогу на все эти крыши. Спасибо вам, Ирина. Я тоже вот поддерживаю вас. Безопасность превыше всего. Инга пишет, мы с коллегой на этой неделе не задушили начальство. И она поехала отдыхать целая. Да, Юрий никому не сделал ничего плохого на этой неделе. Повезло. Виктория помогла появиться на свет прекрасной Марии сегодня ночью в 1 час и 4 минуты. Ну вы какая молодец, вам аплодисменты. Так приятно, что нам пишут молодые мамочки. Мария, очень красивое имя. У меня дочку тоже так зовут. Марина написала, я нашла кошелек с деньгами и нашла владельца и отдала со всем содержимым. Оказалось, он зарплату за месяц потерял. Вы умница. Анна, добрый день. На этой неделе выдержала шопинг с подростком. По итогу купили две пары обуви и даже получилось поболтать по душам. И пишет нам еще Машутка. Здравствуйте, провела неделю прекрасно, выспалась от школы, отдохнула и практически ничего не делала. В основном ела и спала. Вот ребенок отдыхал от школы. Машенька, классных вам каникул. И Тата пишет, добрый день, я нахожусь в нужном месте в нужный час и оказываю любую посильную помощь. И Стейн пишет, ничего. Ну, знаете, иногда лучшая помощь – это как вы помогли, а мы просто не мешали. Вот здесь, может быть, тоже ничего не делать – это тоже в каком-то смысле хорошо.
1: СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Я даже сейчас вот загуглила, что там этот Костя Лакоста поет, а ты пахнешь, чем пахнет, я никак не могла понять. Комфорт, фуфорт, оказывается, Том Форд, а ты пахнешь Том Форд, черри, черри, черри, леди. Так, мы говорим в рамках этого часа о добрых делах. Я просила вас написать, что хорошего вы сделали на этой неделе, о чем можно рассказать без скромности. Может быть, вы кому-то помогли, сделали добрый поступок. Уже первую порцию ваших сообщений я зачитала. И сейчас давайте еще. Сергей пишет: я был вчера в донорском центре и сдал кровь. Пусть этот мой поступок поможет кому-то выздороветь. Всем слушателям крепкого здоровья и пусть день будет наполнен добром. Сереж, спасибо вам огромное. Большое спасибо за ваш добрый поступок. Действительно, мы об этом говорили и не раз, что сейчас требуется кровь, ее нехватка. И спасибо всем донорам нашей страны. Марина пишет: я вышла на работу сегодня вместо своего коллеги, хотя он на прошлой неделе не захотел меня заменять. Считаю это добрым знаком. Никита: я вот тоже никому не мешала на этой неделе и считаю это хорошим поступком. И мне очень вот понравилось сообщение, Лика написала: связала мужу носки и даже получились наконец-то одинаковыми, одного размера. Не прошло и года, вот наденет завтра на рыбалку. Молодец, Лика, рада за вас. Ну что, огромное спасибо всем, кто присылал свои сообщения. По-моему, все зачитала. И сейчас давайте вот я хотела прибегнуть к рандомайзеру, вот запустить генератор случайных чисел. Но, если честно, вот слабость у меня есть некоторая, особенно перед детьми. Вот, и Машутка, милая такая девочка, написала нам сообщение: здравствуйте, провела неделю прекрасно, выспалась от школы, отдохнула. И практически ничего не делала. В основном ела и спала. И дальше спрашивает: а можно же с любого возраста участвовать? Я просто эти билеты хочу родителям подарить. Машуль, ну, я вас поздравляю. Поздравляю ваших родителей. Вы выигрываете билеты. Я вам сейчас их на WhatsApp пришлю. Вы их либо маме с папой перешлите, либо распечатайте. И спасибо, что вы такая заботливая есть у мамы и у папы. 4 часов и 33 минуты. Всем замечательного настроения. И мы сгорели на земле,
0: оставив небо. Радио. СВХ+.
2: Неторопливая любовь.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
2: Lidl стоит того.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестница.

0: И системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Напоследок такая пятничная новость с легкой статистикой для настроения. Вот исследователи поведения потребителей отмечают, что пятница – один из самых шопинговых дней недели. После рабочей нагрузки люди чаще принимают импульсивные решения о покупках, будь то одежда, еда или даже крупные онлайн-заказы. Психологи объясняют это просто. В конце недели мозг ищет награду за стресс и усталость, и покупки становятся быстрым способом поднять себе настроение. Особенно активно это работает вечером в пятницу после 18:00, когда контроль над рациональными решениями снижается, а желание порадовать себя, наоборот, растет. Интересно, что по данным e-commerce, аналитики, есть такие, да, электронную коммерцию изучают, именно в пятницу резко увеличиваются покупки товаров для удовольствия, а не первой необходимости. Так что, если сегодня вы вдруг добавили что-то в корзину онлайн или отправились в торговый центр для того, чтобы устроить себе шопинг, вы точно не одиноки. Таковых много, причем не только среди женщин, но и среди мужчин. Это, можно сказать, почти пятничная такая традиция. Ну что, мне осталось пожелать вам прекрасного дня, хорошего вечера, удивительных выходных. И мы с вами встретимся в понедельник после 11 утра. Или дня, для кого как это время. А в студии радиостанции СВХ Плюс совсем скоро появится Дим Харов. Напомню, что его эфир начинается с программы «Хорошие новости». И это не только новости, это еще и ваши поздравления, которые тоже могут прозвучать в эфире. Конечно, если вы их пришлете. Номер, напомню, 25 45 25 25.

0: Vezmi telefonu.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
4: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
5: В Касинукай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Моя красивая, сильная, взрослая, стони за туманами.
1: Радио СВХ+.

0: Этой ночью на востоке страны затяжные дожди, на западе небо прояснится, температура воздуха от плюс 9 до плюс 12. Завтра днем дожди на большей территории, температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. В Лепе и Венспилсе до 16, в Резекне и Даугавпилсе плюс 18, в Риге к вечеру дождь и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Премьер-министр поддержал главу МВД в вопросе борьбы с нелегальной иммиграцией. Подготовка к выборам идет по плану. До середины следующей недели сохранится дождливая погода. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает министра внутренних дел Яниса Домброву в вопросе более жесткого решения вопросов миграции. Комментируя заявление Домброва о том, что его не интересуют всевозможные европейские нормы и о возвращении мигрантов в страны, через которые они въехали, и что это может повлечь для Латвии последствия со стороны ЕС, премьер заявил: «Я поддерживаю министра, потому что мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас используется один из ее элементов – мигранты. Переполненные центры размещения, отсутствие должного контроля за мигрантами создают также риски для безопасности. Должен существовать четкий план решения этой проблемы, и Домброва подтвердил, что представит мне такой план», – заявил Кулбергс. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции. На границе будет введен скрининг граждан третьих стран и более широкое использование биометрических данных. Одновременно уточнен порядок выдачи виз и видов на жительство и расширено основание для отказа в выдаче и аннулирования документов, если будет установлена угроза общественному порядку или безопасности. В законе закреплена система интеграционных требований, включая требования программы ранней интеграции и знания государственного языка. Усилен контроль за трудоустройством и обучением граждан третьих стран, а также повышена ответственность работодателей и образовательных учреждений. Министры будут отчитываться за свою работу по выполнению определенных ими самими приоритетов как минимум раз в месяц, заявил сегодня после закрытого заседания Кабинета министров премьер Андрис Кулбергс. При выполнении поставленных задач важно, чтобы это не отразилось негативно на состоянии государственного бюджета, отметил премьер. Повышение эффективности работы государственного управления, увеличение финансирования здравоохранения и ускорение в вопросе решения проблем климата будут способствовать повышению уровня жизни в Латвии. Указывается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития, который представили сегодня. Одновременно эксперты фиксируют негативные факторы – рост дефицита госбюджета и вероятную необходимость расширить налоговую базу, в том числе перенеся нагрузку с труда на налоги на имущество и экологические налоги, повысив акцизы на алкоголь и табачные изделия и введя обязательное декларирование доходов физических лиц. Компания «Latvia Svalsts Meži» досрочно завершила разработку дополнений к электронному онлайн-реестру избирателей. Компания «Latvijas Mobilais Telefons» в установленный срок улучшила систему электронной подачи списков кандидатов в депутаты, а компания «TED» продолжает проводить углубленные тесты и аудиты безопасности систем, сообщили в агентстве цифрового развития. Электронный онлайн-реестр избирателей позволяет гражданам голосовать на любом избирательном участке в Латвии. Система помогает сотрудникам избирательных участков проверить наличие у избирателя права голоса и регистрировать его участие в выборах, обеспечивая тем самым возможность проголосовать только один раз. С 8 июня политическим партиям и объединениям партий стала доступна возможность в электронной форме подготовить к подаче списки кандидатов на выборы в 15-й сейм. Прием кандидатских списков начнется через неделю 20 июня. В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Дожди и гроза ожидаются и на выходных, и в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 20 градусов. Будет дуть слабый или умеренный ветер, во второй половине недели ожидается потепление. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

Здравствуйте, подруги и други мои. Приветствую вас, мои дорогие и замечательные в прямом эфире радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов. Добро пожаловать в программу «Хорошие новости», которая началась и будет продолжаться до 16.00 сегодняшнего дня. Сейчас 15 часов и 10 минут. Пятница сегодня, 12 июня. И давайте кое-что любопытненькое про сегодняшний день расскажу. Я посмотрел на некоторые позиции сегодняшнего дня. Здесь есть такая позиция «День гуляния с воздушным шариком». А сразу под ней день рождения противогаза. Подумал, что если надеть противогаз и гулять с воздушным шариком, как далеко вы уйдете. Но если вдруг встретите на улице человека в противогазе с воздушным шариком, знаете, он послушал радио СВХ Плюс и отправился праздновать. Вот. А возможно, с собой он еще взял фалафель. Фалафель, друзья мои, подруги, это съедобное блюдо. Сейчас расскажу, что это такое. Традиционное ближневосточное блюдо, представляющее собой обжаренные во фритюре шарики или котлетки из измельченного нута или бобов с добавлением зелени и пряностей. Вот. Сегодня, да, Международный день вот этого блюда еще отмечается. Международный день дубляжа сегодня. Вот... всех работников дубляжа поздравляю. Что у нас сегодня еще интересного? Гвидон и Яков отмечают свои именины по православным традициям. Ия, Ленора и Нора отмечают свои именины по латышским традициям. Также поздравляю. Поздравляем всех, у кого сегодня, 12 июня, день рождения. Если у вас есть желание кого-то поздравить, если у вас есть желание передать кому-то привет или слова любви, если у вас есть желание осуществить свою музыкальную заявку, в том числе и для этого создана программа «Хорошие новости». Пишите нам 25 45 25 25, отправляйте свое послание смс-кой, ватсапкой или телеграм. Плюс собачка radio.svh.lv, наш адрес электронный. До 16.00 работаем на прием ваших хороших новостей. Начнем, пожалуй, вот с этого. Поздравления. Добрый день, уважаемый Дим Харов. За уважаемое спасибо. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения замечательную Танечку К. От всей души желаю всегда оставаться позитивной, жизнерадостной, желаю жить ярко и насыщенно, мечтать, путешествовать, наслаждаться каждым мгновением. Инна поздравляет вас, дорогая Танечка, радиостанция СВХ+. И Эмин, присоединяемся. Поздравляем вас с вашим праздником. Обнимаем.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Очень интересная новость, я бы даже сказал, где-то фантастическая, пришла из Нидерландов, где запустили первую в мире ферму, мясо на которой выращивают не на пастбищах, а в биореакторах из клеток животных. Как вам такая новость, а? В новом комплексе производят настоящее мясо без убоя скота. По вкусу и составу продукт практически неотличим от обычного, а содержание жиров, белков и углеводов можно регулировать в процессе выращивания. Технология клеточного мяса существует уже несколько лет, но до сих пор оставалась нишевой и очень дорогой. Первая в мире котлета из выращенного мяса обошлась в более чем, внимание, $300,000. Было это дело в 2013 году. Котлета за $300,000. Как вам? С тех пор стоимость производства, конечно, значительно снизилась, однако массовый выход на рынок все еще остается сложной задачей. Нидерландская фирма – один из первых примеров промышленного масштаба, когда клеточное мясо начинают производить не в лаборатории, а на полноценном производственном объекте. По словам специалистов в области пищевых технологий, у культивированного мяса есть как очевидные преимущества, так и серьезные ограничения. С одной стороны, процесс не требует содержания и убоя животных, значительно сокращая выбросы парниковых газов и потребление воды. С другой стороны, стоимость конечного продукта пока остается все-таки высокой. И для массового внедрения необходима четкая система сертификации и маркировки, которая в большинстве стран до сих пор не существует. Реакция аудитории оказалась также неоднозначной. Часть пользователей считает, что за клеточным мясом будущее, уже сейчас стоит привыкать к новому формату продуктов. Другие относятся к технологии скептически, отмечают непривычный все-таки вкус и опасаются долгосрочных последствий для здоровья, которые пока, понятное дело, недостаточно изучены. Нидерланды традиционно входят в число лидеров в сфере агротехнологий и устойчивого развития. Страна уже несколько лет активно инвестирует в альтернативные источники белка, включая растительное мясо, насекомых и клеточные продукты. Открытие фирмы может стать важным шагом к тому, чтобы культивированное мясо перешло из категории экспериментов в повседневный рацион. Ну что ж, здесь, что называется, можно перефразировать фразу «поживем, увидим». «Пожуем, увидим». А когда поживем, тогда и пожуем. Культивированное мясо, выращенное без животных, а только из клеток животных. Дела, конечно. Сергей, наш радиослушатель, попросил сыграть что-то из-за творчества Евы Польной. Вот эту, Сережа, песенку выбрал для вас. Называется она «Миражи».

Новости. Новости. Хорошие новости. С Димом Харровым. СВХ+.

0: хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие новости.
2: Кто из нас в детстве не строил дома дома, палатки, шалаши из одеял из простыней? Правда же, было такое? Обязательно такое должно было быть в детстве. Вот, судя по всему, у жителей Лас-Вегаса детство в некоторых местах заиграло, и они построили самый большой в мире шалаш или даже форт из простыней. Площадь вот этой построенной палатки форта составила 1320 квадратных метров. Вот у вас квартира сколько квадратных метров? Ага. А там 1320 квадратных метров вот сооружение из простыней. Параметры оказались настолько внушительными, что все это дело попало в Книгу рекордов Гиннесса. Не так-то просто найти огромное количество белого постельного белья. Там только из белых простыней все это дело было сооружено. Авторам проекта помогли сотрудники отелей. Площадкой для постройки стал спортзал общественного центра в Лас-Вегасе. В итоге форт смастерили из сотен простыней, накинутых на шесты для палаток и закрепленных веревками, трубами и канцелярскими всевозможными заживами. Когда сооружение было достроено, его оценили местные дети из приемных семей. Ну, в общем, все повеселились на славу, насколько я понимаю. Так, продолжим нашу программу. Наш радиослушатель Валерий Волф. Вот, между прочим, из Великобритании. Между прочим, один из финалистов сегодняшнего дня. Сегодня мы разыграем 2 билета на концерт Гио Пика. У нас еще будет конкурс «На одной волне». Вот, так вот, Валерий написал и в программу «Хорошие новости». А сегодня, Валер, конкурс будет с 17 до 18. И там же финал будет, да? Вот, если что. И всем остальным тоже сообщаю. И там еще одно место в финале осталось. Так вот, Валера попросил сыграть какую-то песню про маму. Давайте вот эту песенку от замечательного и прекрасного Валерия Меладзе послушаем. Она так и называется «Мама, не горюй».
0: СВХ+.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Группа «Дискотека Авария» прозвучала для нашего радиослушателя Ильи. Кстати, о бизнесе вот такую новость вам расскажу. Можете целый город в Австралии купить, если у вас есть здесь 45 тысяч евро. В Австралии выставлен на продажу город. Его продают за 400 тысяч австралийских долларов, это около 245 тысяч евро. В австралийском городе, который называется, в штате Квинсленд, решили продать один из самых маленьких городов мира. В нем сейчас живут только 2 человека всего лишь. Город называется Куладди. Куладди находится в 800 километрах от Брисбена. Его продают вот за эти деньги, да, 245 тысяч евро, ну, 400 тысяч австралийских долларов. Вместе с населенным пунктом покупателю достанутся придорожный комплекс. Там есть дом четырехкомнатный, мотель, магазин, паб и даже ресторан, говорят 4 звезды. Сейчас в городе живут 2 человека, которые в 23-м году и купили, насколько я понимаю, вышеупомянутый комплекс. Они планировали за 3 года оживить город, но у них не получилось или не очень что-то получилось, поэтому населенный пункт снова продают. Вот, тому, кто купит город, нужно будет заниматься доставкой почты, работать в пабе и в магазине, принимать гостей мотелей и готовить еду. Да? На пике развития в городе жили почти 270 человек, тоже немного, прямо скажем. В нем была даже школа и полицейский участок. Упадок города начался после продления железной дороги до другого населенного пункта. В 1967 году жители стали массово почему-то уезжать. Несмотря на это, город остается важной остановкой для туристов. Туда регулярно приезжают бывшие жители города, путешественники, следующие через отдаленные районы Австралии. Ну вот, если у вас была мечта стать мэром города, да, ну или хозяином города, вот, пожалуйста, Австралия, 245 тысяч евро и город ваш. Что делать вот с теми парнями, которые купили город ранее и не совсем справились с его управлением? Не указано. Ну, как надо будет договариваться, наверное. А может быть, их надо будет кормить, не знаю. Жителей этого города. Ай, совершенно чудесное, замечательное. Получил смс-ку от нашего радиослушателя Янова, что написал: «Здравствуйте, Дим, хочу попросить для всех слушателей замечательную песню группы «Воскресенье». Случилось что-то в городе моем. Эта композиция всегда создает особое настроение, заставляет на минуту остановиться в суете дня. Если получится, поставьте ее в эфире. Буду очень благодарен. Спасибо и хорошего эфира». С уважением, Ян. Ян, это вам от меня лично, вот лично от меня, вам лично. Ян, огромное спасибо. Это вообще одна из самых-самых любимых моих песен на русском языке. Андрей Сапунов. Рамка группы «Воскресенье». Случилось что-то в городе моем. Давайте остановимся в суете дня. Если вам понравится эта песня, мы с Яном будем очень-очень рады. Правда, Ян?

0: ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
0: Lidl стоит того.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservis LV.
7: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
8: Это хорошие новости с Димом Харровым. Все остальное подожди.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью на востоке затяжные дожди, на западе небо прояснится, температура воздуха от плюс 9 до плюс 12. Завтра днем дожди на большей территории. Температура воздуха от 15 до 20, Лепая-Венспилс 16, в Резекне и Даугавпилсе до 18, в Риге к вечеру дождь и до плюс 20.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: премьер-министр поддержал главу МВД в вопросе борьбы с нелегальной иммиграцией. Министры будут отчитываться на заседании правительства ежемесячно. До середины следующей недели в Латвии сохранится дождливая погода. В Риге 4 часа. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поддерживает министра внутренних дел Яниса Домбраву в более жестком решении вопросов миграции. Комментируя заявление Домбрава о том, что его не интересуют всевозможные европейские нормы и о выдворении мигрантов в страны, через которые они въехали, и что это может повлечь для Латвии последствия со стороны ЕС, премьер заявил: «Я поддерживаю министра, потому что мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны. И против нас используется один из ее элементов – мигранты. Переполненные центры размещения, отсутствие должного контроля за мигрантами создают также риски безопасности. Должен существовать четкий план решения этой проблемы, и Янис Домбрава готов представить такой план», – рассказал премьер. Министры будут отчитываться за свою работу по выполнению приоритетов как минимум раз в месяц, заявил премьер после заседания Кабинета министров. При выполнении поставленных задач важно, чтобы это не отразилось негативно на состоянии государственного бюджета, отметил Кулбергс. Сейм в окончательном чтении принял новый закон об иммиграции. На границе будет введен скрининг граждан третьих стран и более широко использоваться биометрические данные. Одновременно уточнен порядок выдачи виз и видов на жительство и расширено основание для отказа выдачи и аннулирования документов, если будет установлена угроза общественному порядку или безопасности. В законе закреплена система интеграционных требований, включая требования программы ранней интеграции и знания государственного языка. Усилен контроль за трудоустройством и обучением граждан третьих стран, а также повышена ответственность работодателей и образовательных учреждений. Повышение эффективности работы государственного управления, увеличение финансирования здравоохранения и ускорение в вопросе решения проблем климата будут способствовать повышению уровня жизни в Латвии, указывается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития, который представили сегодня. Одновременно эксперты фиксируют негативные факторы – рост дефицита госбюджета и вероятную необходимость расширить налоговую базу, в том числе перенеся нагрузку с труда на налоги, на имущество и экологические налоги, повысив акцизы на алкоголь и табачные изделия и введя обязательное декларирование доходов физических лиц. Американские метеорологи официально объявили, что в Тихом океане начался «Эль-Ниньо» – цикличное природное явление, которое ведет к повышению температуры воздуха во всем мире из-за повышения температуры воды в океане. Обычно влияние Эль-Ниньо сильнее всего ощущается в тропиках. В Северном Перу и Южном Эквадоре учащаются наводнения, растет их вероятность и в Восточной Африке, Центральной Азии и на юге США. В Австралии, Индонезии и остальной северной части Южной Америки, наоборот, растет риск засухи и природных пожаров, что бьет по сельскому хозяйству и поставкам продовольствия по всему миру. В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Дожди и гроза ожидаются и на выходных, и в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 20 градусов. Будет дуть слабый или умеренный ветер. Во второй половине недели ожидается потепление. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что ж, дорогие мои, рад вас приветствовать в рамках программы Drive Time. Надеюсь, ваша дорога, если вы сейчас в пути, будет беспроблемной и не скучной вместе с радиостанцией СВХ Плюс. Пятница, 12 июня. Поехали.
0: Drive Time. С нами. Веселее.
5: Вечерами летними, поздними, где растет черешня пышными гроздями.
3: СВХ Плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: электронные устройства.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Балтийс Балбас. Грандиозайс сватку концерт Дзинтар концерт зале.
7: Айцини уз 22 августа уз концерту Гала Галанте Вива Ла Музика. Сватку вакара копа ар мани устасе спожи макслиеки. Дабайот крашню ун эмоционалу музикалу пьедзивоему. Neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Смотрите, друзья мои, подруги, у меня к вам есть один вопрос, после которого кое-что интересное вам расскажу. Обращаюсь к тем, кто пользуется искусственным интеллектом. Очень попрошу вас, ну, потратить буквально несколько секунд и ответить всего лишь «да» или «нет» на вопрос, который я вам сейчас задам. Вопрос вот какой. Используете ли вы, скажем так, вежливые слова, ну, например, «привет», «спасибо», «пожалуйста» и так далее, да? Когда вы общаетесь с искусственным интеллектом? Пожалуйста, очень вас прошу. Просто «да», если используете что-то вот это «привет», «спасибо», «пожалуйста», да? Когда общаетесь с искусственным интеллектом. Или нет. Ответьте, пожалуйста, смс-кой или ватсапкой на 25 45 25 25. И я вам кое-что очень интересное расскажу, да? «Да» или «нет». Используете ли вы вежливые слова при общении с искусственным интеллектом? Вот уже есть ваши голоса. Жду.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым.
2: Я надену два крыла, и ближе ты. И ближе.
1: СВХ+.

если не ошибаюсь, вот эта песенка как раз-таки не без помощи ИИ сделана. Есть у меня такое подозрение. И надо сказать, замечательно, шикарно сделано, а?

0: я спросил вас, используете ли вы вежливые слова, когда общаетесь с искусственным интеллектом? И что я могу сказать, что подавляющее большинство, процентов, наверное, 90 наших радиослушателей ответили «да, использую». И как квинтэссенция всего, что вы написали, вот это голосовое от нашей радиослушателей Марии. Марии, послушаем, давайте.
1: Добрый день, Дим, хочу ответить развернуто, так как использую интеллект очень часто и здороваюсь, и пожалуйста, и спасибо говорю тоже. Однажды один знакомый увидел, как я переписываюсь, и сказал, что это совершенно не обязательно, но как будто по-другому я не умею.
0: Ну, казалось бы, да, мы люди с вами воспитанные, правда? Вот, и как будто по-другому мы и не умеем. Так оно и есть. Но, внимание, внимание, исследователи Организации Объединенных Наций, ученые, призвали людей не использовать вежливые слова в диалогах с искусственным интеллектом. Это поможет снизить энергопотребление нейросетей. Представьте себе. Отказ от «пожалуйста», «спасибо» и других лишних слов, запросов к ИИ может сократить от 87 до 98 гигаватт-часов электроэнергии в год. Этого хватит, чтобы обеспечивать электричеством 760 тысяч человек в странах Африки к югу от Сахары. Можете себе представить? Не нужно быть грубым с ИИ. Не-не-не-не-не-не-не. Но и не стоит попадаться в ловушку чрезмерного взаимодействия. Говорят ученые. Ученые. Не влюбляйтесь в него слишком сильно, добавляет исследователь. Крупные языковые модели обрабатывают текст, разбирая его на небольшие блоки или токены. Чем их меньше, тем слабее энергозатраты на ответ. Поэтому люди должны задавать вопросы кратко и не затягивать по возможности диалог. Сейчас на ИИ приходится около 20% энергии, которую потребляет центр обработки данных. В ближайшие несколько лет показатели удвоятся, а для охлаждения понадобится около 9,3 триллионов литров воды. 10 триллионов литров воды. Мама дорогая. Ученые уверены, что компании, разрабатывающие ИИ, должны публиковать данные о потреблении энергии, а правительства должны ограничивать его для фирм. Также важно просвещать людей о том, как правильно использовать ИИ, что я, собственно говоря, сейчас и делаю. Вот. Это исследователи Организации Объединенных Наций. Призывают людей не использовать вежливые слова в диалогах. Конечно, будет не очень приятно, да, согласитесь, Мария, да? Вот мы же привыкли уже это делать. Я тоже иногда говорю, там, спасибо, там, пожалуйста, или там, пока, вот. Но этого делать не стоит. Представьте себе, давайте повторю, где они там, жители-то у нас, Южной Африки, к югу от Сахары. 760 тысяч человек в год можно обеспечить электричеством, если не говорить «привет», «спасибо», «пока», «пожалуйста» и. Но это как-то все-таки заставляет задуматься, правда? И, наверное, все-таки изменить свои привычки. Надеюсь, да. Вот это сообщение повлияет на ваше дальнейшее общение с искусственным интеллектом. При этом, кстати, от меня. Не передавайте!
2: Драйв-тайм. На СВХ+.

Этой ночью на востоке страны затяжные дожди, на западе небо прояснится. Температура от 9 до 12 градусов. Завтра днем дожди на большей территории страны. Температура плюс 15, плюс 20. Слепой Венспилс плюс 16. Резек на Даугавпилсе 18. В Риге завтра к вечеру дождь 20 градусов выше 0.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Новости современных технологий.
2: Компания Latvia Svalsts Meži досрочно завершила разработку дополнений к электронному онлайн-реестру избирателей. Компания Latvia Mobilis Telefons в установленный срок улучшила систему электронной подачи списков кандидатов в депутаты, а компания TED продолжает проводить углубленные тесты безопасности систем, сообщили в агентстве цифрового развития. Электронный онлайн-реестр избирателей позволяет гражданам голосовать на любом избирательном участке в Латвии. Система помогает проверять наличие у избирателя права голоса и регистрировать его участие в выборах, обеспечивая тем самым возможность проголосовать только один раз. С 8 июня политическим партиям открыт доступ к подготовке списков кандидатов на выборы в Сейм в электронной форме. Прием кандидатских списков начнется 20 июня. Компания Илона Маска SpaceX намерена использовать свой земной опыт в области вычислительной инфраструктуры для развертывания масштабной группировки орбитальных дата-центров, работающих на солнечной энергии и охлаждаемых вакуумом открытого космоса. Перенос вычислительной нагрузки, связанной с искусственным интеллектом, на орбиту – это первый шаг на пути к открытию более широких возможностей, включая появление новых рынков стоимостью в триллионы долларов на Луне, Марсе и за их пределами, отмечается в рекламном проспекте этой компании. Реализация этих амбиций зависит от успеха новейшей ракеты SpaceX Starship. Это многоразовый космический корабль по высоте, превосходящий 35-этажное здание. Способность компании проводить недорогие запуски спутников позволила ей практически монополизировать рынок космических стартов. SpaceX ежегодно выводит на орбиту 80% всех доставляемых туда грузов. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
1: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Я слушаю СВХ плюс.
3: Я слушаю СВХ плюс.
2: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
4: И я слушаю радио СВХ плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Знаете, стало уже доброй традицией, что что-нибудь от Lido, вот с той корзиночки, которая на прошлой неделе, по-моему, была доставлена в студию радио СВХ. Плюс как раз для программы Drive Time, между прочим, была доставлена, да, вот что-то дегустирует. Что-нибудь вкусненькое, как только что было сказано. И вот сегодня уже продегустировал, сейчас еще раз вот с чайком, между прочим, продегустирую печенька со соленой карамелью. Небольшая такая печенька, всего лишь 45 граммов, но очень вкусная. Вот очень вкусная, очень вам рекомендую, друзья мои, подруги. Вот, приятного аппетита. Это действительно вкусненько.
0: Drive Time с нами. Вкуснее.
7: Как вкуснее.

0: Так, дорожная информация. Внимание, Евгений Николаевич рассказывает. Слушаем.
1: Добрый вечер всем. Дорожная обстановка у нас такая. Южный мост в сторону Пардаугавы стоит. И в Пардаугаве что-то горит. С южного моста видно. Так что так вот. Такой у нас вечер.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
1: Lidl стоит того.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
9: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
10: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
11: Drive Time совместно с Lido.
12: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для

сказал о том, что Вальдемара стоит в сторону Пардауга и мертва от улицы Палыдзибас. Ну, я думаю, что для пятницы вечера это, наверное, стандартная ситуация. Ради информации расскажем. Кстати, Ирочка, вы про Лидл за мостом и новый немецкий магазин. СМС-ку мне направили, не туда, куда надо, судя по всему.

0: это Drive Time.
1: Поехали!
0: В студии Дим Харов.
2: Сейчас к статистике мы вернемся, только вот Ангелину нашу, радиослушательницу, отправившую WhatsApp-ку минуту назад с корзинкой и какими-то там ножницами, ручками и так далее, со словом не совсем понятным. Нет, я знаю, конечно, такое слово, но причем здесь радио СВХ Плюс, дорогая Ангелина. Я так предполагаю, что вы тоже не туда отправили, куда хотели, корзинку со словом. Расскажите, кстати, что у вас там произошло-то? Да ладно, простите, ради бога. Я понимаю, что вот кому-то другому. Вот. А что произошло-то? Я же любопытный. Напишите хотя бы мне, ладно? Блин, договорились? А я пока давайте расскажу о статистике за вчерашний день. И вы знаете, есть, скажем так, очень положительная тенденция. На 16 человек меньше пострадавших за вчерашний день, чем за позавчерашний, да? Вот, всего лишь 5 человек пострадало. Плохо, конечно, что пострадало 5 человек. Но, тем не менее, вот, представьте, вчера 21 человек, позавчера, вернее, да, я засчитывал, вот, вчера. Сегодня засчитываю за вчерашний день. 5 человек всего лишь. 4 из них в Риге, 1 пешеход и 1 велосипедист. В Курзаме 1 велосипедист пострадал. Вот если так пойдет, будет хорошо. Будет хорошо. Вот. ДТП на 19 больше вчера было зарегистрировано. 133 аварии случилось. Меньше всего в Видзеве. Больше всего, как всегда, в Риге 77. Погибших 0. Молодцы. Не очень хорошо было слышно, это мои аплодисменты такие были. Нарушений на 6 меньше, правил дорожного движения тоже нормально, 402 нарушения, относительно немного. Больше всего нарушений в ЗМГЛ, 101 нарушение правил дорожного движения. За агрессивное вождение один человек задержан в ЗМГЛ. Скоростных нарушений 158, на 4 больше, чем позавчера. Видзем лидирует здесь, 52 нарушения меньше всего, кстати, в Латгале. Молодцы, латгальцы. За вождение в нетрезвом виде был задержан один человек под наркотическим опьянением и 4 под алкогольным. 3 в Земгале, 1 в Курзаме. Рига, Видземе, Латгале. Молодцы? Молодцы. Вот в Риге был. Под наркотическим задержан. У одного автомобиль конфискует, 4 делались штрафом, который вот по закону должен быть согласно количеством промилле. Да? Угоны 0. И это здорово, молодцы.
0: Drive Time. С нами безопаснее. СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: Радио СВХ плюс.
4: Этой ночью на востоке страны затяжные дожди, на западе небо прояснится. Температура воздуха от 9 до 12 градусов. Завтра днем дожди на большей территории. Температура воздуха от плюс 15 до 20 в Лепе и Венспилсе, до 16 в Резекне, Даугавпилсе, до 18 в Риге. К вечеру дождь и до плюс 20.
2: Радио СВХ плюс

0: против Латвии подан иск на 14 миллионов евро. Премьер-министр поддержал главу МВД в вопросе борьбы с нелегальной иммиграцией. До середины следующей недели сохранится дождливая погода. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Консорциум двух испанских компаний подал иск в международный арбитраж в связи с расторжением договора на проектирование участка основной трассы проекта Rail Baltica через Ригу. Консорциум требует от Латвии компенсацию в размере более 14 миллионов евро. Министерство сообщений подало встречный иск консорциуму о взыскании штрафа в размере чуть менее 3,5 миллионов евро. Спор рассмотрит международный арбитраж в Стокгольме. Испанские компании систематически ранее задерживали сроки, не выполняли других обязательств и были оштрафованы. В сентябре 2023 года испанцы сами отказались от договора, пояснили на предприятие РБ Rail. Премьер-министр Андрис Колбергс поддерживает министра внутренних дел Яниса Домброву в более жестком решении вопросов миграции. Комментируя заявление Домброва о том, что его не интересуют всевозможные европейские нормы и о выдворении мигрантов в страны, через которые они въехали, и что это может иметь для Латвии негативные последствия со стороны ЕС, премьер заявил: «Я поддерживаю министра, потому что мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас используется один из ее элементов – мигранты. Переполненные центры размещения, отсутствие должного контроля за мигрантами создают также риски безопасности. Должен существовать четкий план решения этой проблемы, и Янис Домброва готовит доклад по этой теме», – сказал премьер. Министры будут отчитываться за свою работу по выполнению приоритетов как минимум раз в месяц, заявил после заседания Кабинета министров премьер Андрис Колбергс. При выполнении поставленных задач важно, чтобы это не отразилось негативно на состоянии государственного бюджета, подчеркнул премьер. Повышение эффективности работы государственного управления, увеличение финансирования здравоохранения и ускорение в вопросе решения проблем климата – это факторы, которые могут способствовать повышению уровня жизни в Латвии, указывается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития, который представили в Риге сегодня. Одновременно эксперты фиксируют негативные факторы – рост дефицита госбюджета и вероятную необходимость расширить налоговую базу. В этом вопросе эксперты советуют перенести налоговую нагрузку с налогов на рабочую силу на налоги на имущество и экологические налоги, повысить акцизы на алкоголь и табачные изделия и ввести обязательное декларирование доходов физических лиц. Американские метеорологи официально объявили, что в Тихом океане начался Эль-Ниньо. Цикличное природное явление, которое ведет к повышению температуры воздуха во всем мире из-за повышения температуры воды в океане. Обычно влияние Эль-Ниньо сильнее всего ощущается в тропиках. В северном Перу и южном Эквадоре учащается наводнение. Растет их вероятность и в Восточной Африке, Центральной Азии и на юге США. В Австралии, Индонезии и остальной северной части Южной Америки, наоборот, растет риск засухи и природных пожаров, что бьет по сельскому хозяйству и поставкам продовольствия по всему миру. Если до Центральной Европы и дойдет влияние Эль-Ниньо, это будет более дождливая погода, говорят европейские экологи. В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Дожди и гроза ожидаются и на выходных, и в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 20 градусов плюс. Будет дуть слабый или умеренный ветер. Во второй половине недели ожидается потепление. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Куда выведет вас ваше настроение, во многом зависит и от радиостанции СВХ+. Ведь правда, друзья мои, подруги? Меня зовут Дим Харов, это Drive Time, и я буду всячески делиться своим хорошим настроением с вами, чтобы ваше настроение было на уровне. В этом часу мы с вами закончим акцию, которая началась еще в понедельник. Мы с вами разыграем два билета на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром. Но перед этим определим пятого финалиста. У нас будет конкурс ассоциации под названием «На одной волне». Начнется он минут через 7, через 8. В середине этого часа автоновости, а во второй половине этого часа расскажу об одном уникальном объекте. Уникальном совершенно объекте, который уже практически 50 лет в глубинах космоса. Маленький, летит в одиночестве, но тем не менее дает о себе знать сюда, на Землю. Уникальная история, надо сказать. Всем великолепнейшего настроения, удачи не только на дорогах. Поехали!
5: Утекай. Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: писаные правила от Drive Time.
1: ПДД существует, потому что люди — это люди.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Pusti vaš stol naplnīt letnie nastrojenie. Na etai nedēļa v magazinach Lidl.
4: Suboty. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
3: Lidl стоит того.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
8: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
9: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
10: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
11: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: На одной,
1: одной
0: волне.
2: Итак, друзья мои, подруги, Настя, Кристина, Валерий и Маргарита претендуют к этому моменту на 2 билета на концерт Гио Пика. Очень хороший билет. Кстати, партер, 12 ряд, 10-11 место, между прочим. Вот эти билеты кому-то сегодня из вас отправлю. Сейчас мы определим пятого финалиста или финалистку в рамках конкурса «На одной волне». Все это дело у нас происходит. А Гио Пика с симфоническим оркестром выступит 21 ноября в Риге в Шоуми Арена. Впервые, кстати, представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Итак, смотрите, я напоминаю вам правила конкурса, по которым сейчас предлагаю попасть в финал и, соответственно, претендовать на 2 билета на концерт. Предлагаю настроиться на одну волну со мной и с Димом Харом. Я уже записал 3 свои ассоциации на словосочетание. Эти ассоциации отправил голосовым на WhatsApp, и там никаких изменений уже не будет. Сейчас я произнесу это словосочетание и вам. И вы, взяв в руки телефон, отправите или смс-ку, или WhatsApp-ку с 3 ассоциациями на словосочетание, которое я произнесу. Да? С одного телефонного номера или одна смс-ка, или одна ватсапка на номер 25452525 к нам сюда в студию радиостанции СВХ+. Я внимательно буду смотреть все ваши сообщения и искать тройное совпадение с моим вариантом. Первое тройное совпадение — вы в финале. Если вы не пришлете тройное совпадение, на тех же самых условиях буду искать первое двойное совпадение. Договорились? Очень хорошо. Итак, смотрите. Предлагаю прислать вам 3 свои ассоциации на словосочетание «симфонический оркестр». Симфонический оркестр. Прямо сейчас 3 ассоциации присылайте и отправляйте все это дело смс-кой или ватсапкой на 25452525. С этого момента у вас есть 5 минут. Жду ваши смс или ватсап.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.
2: Так, внимание, этой ночью на востоке, возможно, затяжные дожди, на западе небо прояснится, плюс 9, плюс 12, температура ночью, завтра днем дожди на большей части территории страны, между прочим, плюс 15, плюс 20, Лепа и Венс, плюс 16, Рызак на дорогу, плюс 18, в Риге к вечеру дождь, 20 градусов выше 0.
0: Драйв-тайм.
1: Зажечь огни земли.
0: СВХ плюс.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Мои надежды оправдались. О каких надеждах я говорю, услышите чуть попозже. А пока давайте напомню, что я предложил прислать вам три свои ассоциации на словосочетание «симфонический оркестр». И вот список ваших ассоциаций. Дирижер, концерт, филармония, оркестровая яма, труба, нота, Чайковский, скрипка, музыка, опера, симфония, смычок, классика, божественно, настроение, концерт, Чайковский, театр, зал, Бетховен, аплодисменты, Лондон, эпичная мелодия, люди, инструменты, звук, представление, шоу, палочка, флейта. И, судя по всему, вот это отдельно прочитаю сообщение от радиослушательницы, да, от Юлии, которая, судя по всему, очень любит симфоническую музыку. Море звуков, дыхание музыки, магия эмоций. Давайте послушаем, чего я наговорил по поводу симфонического оркестра. Внимание, вот мой вариант. Три мои ассоциации к словосочетанию «симфонический оркестр». Дирижер, скрипки, концерт. Очень надеюсь на тройное совпадение. Я очень надеялся на тройное совпадение и минимум два тройных совпадения. Мне встретились в ваших вариантах, это здорово, прекрасно. Первой была ра-та-та-тан-та-тан, Виктория, которая прислала вариант первый. Скрипка, дирижер, концерт. И скрипки, и дирижера концерта присутствует, дорогая Виктория. Я вас поздравляю. У вас будет шарик номер 5 в голосовании, вернее, в лотерее, которая сейчас состоится. Настя, шарик номер 1, Кристина, номер 2, Валерий, номер 3, Маргарита, шарик номер 4 и Виктория, соответственно, шарик номер 5. Два билета на концерт Гио Пика с симфоническим, заметьте, оркестром 21 ноября в Шоу-Арене. Разыгрываем прямо сейчас замечательный билет, кстати, в партер, да, 10-й ряд там какой-то был, 11-е, 12-е место. Дорогие, классные билеты. Вот он, золотой кубок, вот они, 5 шариков. И, собственно говоря, сейчас решим судьбу билетов. Кому-то из вас отправлю эти билеты прямо сейчас, через несколько мгновений. Итак, я выбираю шарик номер 1. Шарик номер 1. Я поздравляю нашу радиослушательницу Настю, которая победила в понедельник. Судя по всему, Диана Саулы выбирала тогда победительницу. Настенька, дорогая, сейчас вы получите билеты. Поздравляю вас! Ура!
0: На одной волне.

0: это новости.
1: До 15 июля в нескольких районах Риги будут внесены изменения в организацию дорожного движения, направленные на повышение безопасности пешеходов и других участников движения. Меры по повышению безопасности будут реализованы на 6 нерегулируемых пешеходных переходах: на улице Бассейна, улице Номитню у пересечения с улицей Талсу, улице Сенчу и на проспекте Курземес напротив Иманского рынка. Новые нерегулируемые пешеходные переходы появятся на улице Балтас-Базницас, улице Мелдру, улице Таливалжа, у входа в Тейкскую среднюю школу и на улице Лидоню. На улице Кулдигас возле улицы Грегора сузят проезжую часть в зоне пешеходного перехода, что также должно повысить безопасность пешеходов. С наступлением теплой погоды самоуправление призывает рижан добираться до пляжей на общественном транспорте или на велосипедах. В Думе пояснили, что у самых популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Кроме того, добраться до многих пляжей на общественном транспорте достаточно легко и удобно. Например, до пляжа Ветеки можно добраться как на поезде, так и на городских автобусах. Общественный транспорт курсирует и на другие муниципальные пляжи. К нескольким пляжам ведет развитая сеть велодорожек, которая позволяет добраться до места назначения без пробок и поиска парковки. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей в пляжных зонах. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Одну милую, но при этом весьма-весьма технологичную историю хочу вам рассказать. Вот уже почти 50 лет где-то в глубинах космоса летит маленький земной зонд. Зовут его Voyager 1. Он давно прошел мимо Юпитера и Сатурна, сделав их первые детальные снимки. Его бортовые компьютеры настолько древние, представьте себе, что работают в 7,5 тысяч раз медленнее вашего смартфона. Представляете? При этом Voyager 1, запущен он, кстати, был 5 сентября 1977 года, уже преодолел более 25 миллиардов километров и сейчас несется где-то там в межзвездном пространстве со скоростью 61 тысяча километров в час. Но самое интересное впереди. В ноябре этого года зонда станет первым рукотворным объектом, который достигнет расстояния в один световой день от планеты Земля. Это приблизительно 25,9 миллиардов километров. Давайте округлим. 26 миллиардов километров. Нам с вами не понять. Это очень далеко. Радиосигнал будет идти от него ровно сутки, 24 часа, чтобы просто узнать, жив ли еще наш старый путешественник, Voyager 1. И это при том, что мощность этой энергоустановки сейчас составляет всего 420 ватт. Это 4 лампочки, сотки. Представляете себе? Фантастика. А еще на борту Voyager 1 находится золотая пластинка. Послание потенциальным инопланетным цивилизациям. Там есть приветствие на 55 языках, записи земных звуков, музыка Баха и даже схема атома водорода. И ни слова, ни одного слова о войнах, болезнях и прочих проблемах человечества. Только все самое-самое лучшее. Вот там вот, за 26 миллиардов километров. А здесь что? Спросит кто-то. Но это уже совсем другая история. Voyager 1 уже покинул пределы Солнечной системы и продолжает передавать данные о межзвездной плазме и космических лучах. Он будет лететь дальше и дальше, даже когда его радиоизотопные генераторы окончательно сядут. Примерно через 5-10 лет. Так что эта история не только о технологиях, сколько о нашей вере. В то, что однажды кто-то его все-таки встретит. Возможно.
5: Drive Time. Едем дальше.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Бензиновый триммер ОККО 59,99. Аккумуляторные кусторезы Makita без аккумулятора 89,99. Универсальные семена для газона 1 килограмм 2,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Твои лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.
1: Вечные хиты. Вечные хиты. Золотой запас. Запас. Радио СВХ+.
2: Я умру очень рано.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью на востоке затяжные дожди, а на западе небо прояснится. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 16. Завтра днем дожди на большей территории. Температура воздуха от 15 до 20. В Лепе и Венспилсе до 16. В Резекне и Даугавпилсе до 18. В Риге к вечеру дождь и до плюс 20.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: против Латвии подан иск на 14 миллионов евро. Премьер-министр поддержал главу МВД в вопросе борьбы с нелегальной иммиграцией. До середины следующей недели сохранится дождливая погода. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Консорциум двух испанских компаний подал иск в Международный арбитражный суд в связи с расторжением договора на проектирование участка основной трассы Rail Baltica через Ригу. Консорциум требует от Латвии компенсацию в размере более 14 миллионов евро. Спор рассмотрит Международный арбитраж в Стокгольме. Испанские компании систематически задерживали сроки, не выполняли других обязательств и были неоднократно оштрафованы. В сентябре 2023 года испанцы сами отказались от договора, пояснили на предприятии РБ Rail. Премьер-министр Андрис Колбергс поддерживает министра внутренних дел Яниса Домброву в более жестком решении вопросов миграции. Комментируя заявление Домброва о том, что его не интересуют всевозможные европейские нормы и о выдворении мигрантов в страны, через которые они въехали, и что это может повлечь для Латвии негативные последствия со стороны ЕС, премьер заявил: «Я поддерживаю министра, потому что мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас используется один из ее элементов – мигрант». Переполненные центры размещения, отсутствие должного контроля за мигрантами создают также риски безопасности. Должен существовать четкий план решений этой проблемы, и Янис Домброва готов представить такой план, сказал премьер. Министры будут отчитываться за свою работу по выполнению приоритетов как минимум один раз в месяц, заявил сегодня после заседания Кабинета министров премьер Андрис Колбергс. При выполнении поставленных задач важно, чтобы это не отразилось негативно на состоянии государственного бюджета, отметил премьер. Повышение эффективности работы государственного управления, увеличение финансирования здравоохранения и ускорение в вопросе решения проблем климата – это факторы, которые могут способствовать повышению уровня жизни в Латвии, указывается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития, который представили сегодня. Одновременно эксперты фиксируют негативные факторы – рост дефицита госбюджета и вероятную необходимость расширить налоговую базу. В этом вопросе эксперты советуют перенести налоговую нагрузку с налогов на рабочую силу на налоги на имущество и экологические налоги, повысить акцизы на алкоголь и табачные изделия и ввести обязательное декларирование доходов физических лиц. Американские метеорологи официально объявили, что в Тихом океане начался Эль-Ниньо. Цикличное природное явление, которое ведет к повышению температуры воздуха во всем мире из-за повышения температуры воды в океане. Обычно влияние Эль-Ниньо сильнее всего ощущается в тропиках, в Северном Перу и Южном Эквадоре учащаются наводнения, растет их вероятность в Восточной Африке, Центральной Азии и на юге США. В Австралии, Индонезии и остальной северной части Южной Америки наоборот растет риск засухи и природных пожаров, что бьет по сельскому хозяйству и поставкам продовольствия по всему миру. Если до Центральной Европы, то есть до нас, и дойдет влияние Эль-Ниньо, это будет более дождливая погода, говорят европейские экологи. В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды. Дожди и гроза ожидаются и на выходных, и в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 20 градусов. Будет дуть слабый или умеренный ветер. Во второй половине недели ожидается потепление. Это были новости на СВХ+, и хороших вам выходных.
2: суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Наше с вами приключение под названием Drive Time продолжается еще до 19.00. Я предлагаю вам свою компанию. Меня зовут Дим Харов. Друзья мои, подруги.
3: Поехали.
0: Drive Time. С нами. What?

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
4: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
5: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
6: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
7: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры «Тенамен» предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
8: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: 20

0: чемпионов. Джак Халиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: СВХ плюс.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Подозреваю, что настроение, особенно у футбольных болельщиков, сейчас на высочайшем уровне. Вчера начался чемпионат мира по футболу, и первый матч на этом чемпионате Мексика-ЮАР выдался более чем событийным и, по-моему, очень-очень зрелищным. До 19 июля, ежели что, будет чемпионат продолжаться, а я расскажу о суперработе для футбольных болельщиков. Двое футбольных болельщиков получат по 50 тысяч долларов за, как вы думаете, что? За просмотр всех матчей чемпионата мира, который в эти дни начался и будет продолжаться в США, в Канаде и в Мексике. Парней счастливцев зовут Остин Франклин и Кевин Акота. Они были выбраны из более чем 6 тысяч претендентов для необычного проекта. Он проходит в Нью-Йорке. Во время турнира Остин и Кевин должны будут смотреть все матчи чемпионата мира. Они находятся при этом в прозрачном кубе на Таймс-сквер. Небольшая акция, акция уже привлекла внимание прохожих. Вокруг куба собираются болельщики, которые наблюдают, соответственно, за Кевином и Остином, а те, в свою очередь, смотрят футбол. Вот, чемпионат мира, как я уже сказал, продлится до 19 июля. Как мне кажется, здорово вот так вот сидеть, смотреть любимый вид спорта и за это еще получить 50 тысяч долларов. Повезло кому-то. Повезло.
0: Это Drive Time с Димом Харовым.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь
0: на плюсе.
2: Ночью на востоке страны затяжные дожди, на западе небо прояснится. Плюс 9, плюс 12 температура. Завтра днем дожди на большей части территории Латвии. Плюс 15, плюс 20 в этом диапазоне температура. Лепа и Венспилс плюс 16, Резек на Даугавпилс плюс 18. В Риге к вечеру дождь, 20 градусов выше 0.
0: Драйв-тайм. С нами теплее. ВХ плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Первая часть гороскопа на завтра. Завтра у овнов что будет? У вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным. Это будет лучшим из возможных вариантов поведения. Овны. Тельцы, завтра вам предстоит сделать что-то, чего вы никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом. Ничего не путаю, там с нейронными связями тогда все в порядке, когда что-то новое делаешь, да? Близнецы. День завтрашний, по всей вероятности, будет ознаменован новыми знакомствами. А некоторые из них, возможно, впоследствии перерастут в крепкую дружбу. Раки. Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия. Так что, если завтра вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы то можно было бы свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти. Лев. Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну, а если вам осточертело съедать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушения. Дева. Завтра вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но завтра их лучше не осуществлять.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Вторая часть гороскопа на завтра. Весы, полагайтесь завтра только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли своим эмоциям. Завтра, весы. Скорпионы. Завтра происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав. И все получится. Мы вам этого желаем, во всяком случае. Стрельцы, завтрашний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых завтра. Козероги, завтрашний день хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результат. Ничего страшного, еще пара таких дней, и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище. Водолеи. Завтра никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы, Водолей, самый-самый во всех областях абсолютно человеческой деятельности. Самый-самый. Возможно, так оно и есть. По крайней мере, получаться у вас все будет завтра прекрасно. Водолеи, пользуйтесь завтрашним днем. У вас мало времени.

0: Неписанные правила от Drive Time. В спешке выигрывает только штраф.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на Big Bang LV.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Юные дышпиркуми, вейковос курши. Куру извелесес. Easy Care, Pinotex и Hammerit красам отлайдес лиц 25% и без макса стонешена. Stanley аккумулятор и электроинструменты лиц 20%.

0: Кстати, о самолетах. Вот буквально пару минут назад наша радиослушница Татьяна прислала видеоотчет из Лепой. Спасибо радио СВХ Плюс на авиашоу в Лепой. Класс! Какие полеты, какие виражи, реактивные самолеты и фигуры пилотажа выделывают. Ох! Написала Татьяна. Ну, что называется, отчет о проделанной работе. Да, мы разыгрывали пригласительные на авиашоу в Лепу. И видите, многие наши радиослушатели туда отправились. И вот многим нравится. Я сделал вывод, что многим нравится. Такой смелый вывод. Кстати, если вы сейчас в Лепу и слушаете радио СВХ Плюс, и выиграете туда билеты, поделитесь своим впечатлением. Спасибо, Танечка. Очень приятно получать от вас обратную связь. Это для нас очень-очень ценно. Лепа, от нас привет, пожалуйста. Передавайте.
1: СВХ Плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
4: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
5: Big Bank платит своим клиентам?
6: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Sezona spreču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezona spreču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
3: Что ж, друзья мои, подруги, проехали. Вот и у меня, собственно говоря, начинаются выходные. Я пожелаю, чтобы у нас с вами эти выходные выдались чудесными, замечательными, прекрасными, такими, как мы сами захотим. Встретимся здесь же в понедельник после 15:00. Меня зовут Дим Харов. Всем пока. Честь имею.
4: Я всегда с тобою буду. Я всегда с тобою.
5: СВХ плюс.
6: Времени мало так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как сдержаться и не выпить на обеденном перерыве, но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этом уикенде. Вместе с вами Эдгар Сторм по-прежнему. И прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые горячие хита прошлой недели. Итак, на третьем месте у нас был Holy Flame и его «Тону». Вице-лидером стал Вон Амур, «Широка река». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс на прошлой неделе оказались Баиндиах, Чо и Мо.

0: кто знает, может быть, на этой неделе Шаде будет снова номер один. Либо Holy Flame, либо кто-то другой. В ближайшие 60 минут узнаем. Начинаем с 20-й строчки. На этой неделе на ней Beowulf Феникс.
1: 20. Место номер 20.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: СВХ плюс 20.

0: не ходила. И как у одной популярной девушки есть уже тур «Феникс», у нее тоже. Концертный тур называется «Феникс». И совсем скоро произойдут большие сольные концерты. Прямо сейчас у Бервуфа сольный концерт «Феникс», который длился 3 минуты и участвовал на этой неделе в «Горячей двадцатке» на 20-й строчке. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19. СВХ плюс.

0: человек, который создает музыку завтрашнего дня, платиновый продюсер и автор хитов Зиверт, Мод, Маркул, Маригу и многих других артистов. Сам сольно начал плавать и плавает очень и очень неплохо на этой неделе. Правда, на 19-й строчке в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Отплюсовал одну строчку и 11 недель находится вместе с нами лирик «Кассеты». Кто его опередил и находится на 18-й, сейчас узнаем.
1: 18. Место номер 18. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. СВХ+. 18.

0: артисты на этой неделе еще раз поблагодарили всех, кто снимает свои вирусные видео в ТикТок под звук Егора Крида, Артика Асти, Карма. В нашем хит-чарте на этой неделе этот звук снимается аж на целой 17-й строчке. Перед этим на 18-й Ваня Дмитриенко, его «Ртуть», которая отплюсовала одну строчку. А дальше к нам присоединится Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody, который на этой неделе показывает результат. Минус 7 строчек, и это самое большое падение недели.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
2: Место номер 16.

Топ 20 СВХ плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ 20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ плюс.

0: всегда найдет песню для Андрея Губина. Себя погружала в депрессию, чтобы писать альбом. И очень-очень хочет стать мамой. Все это моя Мишель и ее супер песня «На малиновой луне», которая на этой неделе украшает горячую двадцатку радиостанции СВХ+. И делает это на 14-й строчке. Ну а мы сейчас продолжим искать, где же у нас затаилось место номер 13.
1: 13. Место номер 13. Море.

0: Ну, если на этих выходных не получится дать как следует и отправиться на то самое море, то на следующих выходных уж точно мы это все вместе сделаем. Покажем музыкальный ряд, который делает наше настроение. Называется «Море привет». Они плюсы три строчки и три недели вместе с нами. Это группа «Добро». Перед этим моя Мишель на малиновой луне, а вот дальше к нам присоединится сама Клава Кока.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ+.

0: Если вдруг за окном дождь и немножко стало холоднее, то желаю каждому своего милого котика или кошечку, которого можно обнять и вместе помурлыкать. Прямо сейчас вместе с нами Краса, Вайба и их супер песня под названием «Кошка», которая уже в нашей горячей двадцатке красуется аж целых 16 недель и претендует, чтобы попасть в итоговый хит-чарт за 26-й год. Ну а пока нам пора отправиться в первую десятку, но прежде чем мы это сделаем, давайте повспоминаем, с чего же мы сегодня начинали.
1: 20.
0: А начинали по традиции с 20-й строчки, на которой Beowulf, Феникс.
1: 19.
0: Лирика его романтическому синглу «Кассеты» на этой неделе досталась 19-я строчка.
1: 18.
0: На 18-й красуется Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: 17.
0: Эх, сильная музыкальная пара. Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
1: 16.
0: Место номер 16. Арни Токсис, «Биг Бэби Тейт, Нободи».
1: 15.
0: На этой неделе на 15-й «Немига», «Довольно».
1: 14.
0: 14-я строчка. «Моя Мишель», «На малиновой луне».
1: 13.
0: Группа «Добро», «Море, привет».

0: дружить губи.
1: 11.
0: Крав, Сабайба, Кошка.
2: Когда слезы на ее ресницы, когда в эту ночь опять не...
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ плюс. 10.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс. 10.
4: Все мы изначально

0: Она запросто может после очередного неудачного свидания снова смело ехать в светлое будущее и нажимать на тот самый газ. О чем говорит прямо сейчас ее суперкрикливый сингл, который открывает горячую десятку на этой неделе. Это Зиверт «Газ». Продолжаем.
1: Топ 20 СВХ+. 9. Место номер 9.

0: no desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
3: No 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2,500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
7: Отличное предложение для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
8: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
9: Биг Банк платит своим клиентам?
10: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
11: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. СВХ Плюс.

0: заниматься не только переделками, а также создаю свой собственный материал, который становится не менее хитовым. Прямо сейчас на 7-й строчке Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей минус 2 строчки, 2 недели. Эта новинка находится в нашей горячей двадцатке. Что-то мне подсказывает, что будет находиться еще какое-то время.
1: 6. Место номер 6. СВХ плюс.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ

0: Бобби Браун вступилась за супруга после того, как пользователи сети назвали его бесполезным, мы продолжаем полезно взбираться на вершину горячей двадцатки радиостанции СВХ+. Прямо сейчас приземлились на 5-й строчке, на ней Бон Амур, «Широка река». Перед этим девушка, у которой сердце точно есть и которая с дочерьми может запросто танцевать по своей же композиции. Это группа «Винтаж», мало хит, они отплюсовали 2 строчки, 8 недель уже находятся в нашем хит-чарте. Ну что, настало время узнать, кому совсем чуть-чуть, чуточку не хватило, чтобы попасть в горячую тройку. И на этой неделе, увы и ах, это Елизавета Вальдемаровна. Она же певица «Елка». Ее сингл «Проще» 4-й.
1: 4. Место номер 4.
2: Может, проще?
1: СВХ+. 4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Мэнес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
6: С субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
5: Lidl стоит того.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
10: Только я хотел сесть и начать писать сочинение на тему, как я провел лето. Понимаю, что лето-то только начинается. Зато наша горячая двадцатка, увы и ах, подходит к своему завершению. Впереди третья, вторая и первая строчка. А значит, ближайшие 10 минут будет очень горячо. Но прежде чем мы огласим эту горячую тройку, давайте послушаем, что у нас творилось с 10 по 4.
0: 10.
10: И вот сразу на 10 строчке начал газовать Зиверт и Йогаз.
0: 9.
10: Артур Пирожков, он же Александр Рева, самый красивый. Место номер 9.
0: 8.
10: Мари Краймбрери, давай не ждать.
0: 7.
10: На 7 строчке новинка прошлой недели. Филатов Кэра, среди счастливых людей.
0: 6.
10: 6 место достается группе Винтаж, Малахит.
0: 5.
10: Вон Амур, Широка река.

0: продолжаем тонуть в суперхитах радиостанции СВХ+. Мы прямо сейчас находимся на третьей строчке. На ней на этой неделе разместился без изменений Holy Flame и Won't Tanu. Ну а сейчас настало время узнать, кто же у нас становится вице-лидером. И удалось ли им, трем ребятам, удержать свою первую строчку.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ плюс два.

0: Ксения Бойко, ее хейтеры создают ей охваты. Благодаря комментариям, даже таким не очень, она зарабатывает деньги. И ко всем каверам и ремиксам, которые делают на нее, она относится абсолютно нормально. Ну что ж, бы сказал другое. Девушка, которая в свое время спела композицию «Базовый минимум». На этой неделе Мия Бойко, ее экспонат, место номер 2 в хит-чарте радиостанции СВХ+. А это значит, что на первой строчке у нас...
1: Песня номер 1 этой недели.
0: А это значит, что на первой строчке удержалось трио Баинзи, Ахчо и Мот, их суперхит под названием «Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер 1 радиостанции СВХ+.
1: Номер 1.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: Падает пеплом.
3: Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в сети «Билетсервис».
1: СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

стопроцентные хиты.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: meklē iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV. Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi iet kopā.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garjegurķi – 69 centi gabalā. Zūgaļas karbonāde bez ādas – 2 eiro 99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3 eiro 99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
4: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
8: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: радио, которое рядом. Рядом.
1: Вместо тысячи слов и ударов в груди буду как ни крути с тобой.
0: СВХ+.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Чтобы у тебя дела, от твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ+.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: Без причин.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Такой странный, мало ли, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

Ночь для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Бог на радио, которое рядом.
1: Улетай, ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
0: СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: летние прогулки под СВХ Плюс.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. От зари до зари. Хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
1: СВХ+.

0: радио, которое рядом.
1: А ты пахнешь том фон. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
0: СВХ плюс.

Плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.